0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области 8-13 тепла, в Барановичах 9-11, в Пинске 10-12, в Бресте сегодня 11-13 со знаком «плюс».

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области 8-13 тепла, в Барановичах 9-11, в Пинске 10-12, в Бресте сегодня 11-13 со знаком «плюс».

0: слухай наших.
1: Сердце на куски, в голове печаль. Тонем от тоски, но мне тебя не жаль. Помнишь фонари, тела в

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 8-13 тепла, в Барановичах 9-11, в Пинске 10-12, в Бресте сегодня 11-13 со знаком «плюс».
0: Слушай наших.

0: слушай наших.
1: Хорошо, этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 8-13 тепла, в Барановичах 9-11, в Пинске 10-12. В Бресте сегодня 11-13 со знаком «плюс».
2: Реклама.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Беларуси сегодня начинается набор на заочное обучение по аграрным специальностям. Поступить можно как на бюджет, так и на платные. По 30 ноября документы будут принимать на заочную форму среднего специального образования по сельскохозяйственным специальностям. Зачисление планируют завершить до 10 декабря. Для желающих получить высшее образование этап начнется.

0: начнется 15 ноября. Вступительные испытания для заочников пройдут с 6 по 15 декабря. Зачисление на бюджетные платные места должно завершиться до 20 декабря. В Брестском академическом театре драмы 22 октября покажут премьеру постановки «В поисках маленького принца», сообщили в учреждении культуры. На брестской сцене зрители увидят спектакль «Мираж» по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери. Это путешествие по стране воображения, где фантазии смешиваются с реальными воспоминаниями, а в сказочных персонажах проступают черты реальных людей. Репетиции артисты начали еще в конце июня, и уже в ближайшее время публика сможет оценить магию спектакля «Миража». Постановка осуществляется при содействии Фонда поддержки и развития театрального образования и Российского института театрального искусства ГИТИС.
1: Новости.
0: В Бресте 17 октября с 10.30 до 14.30 у торгово-развлекательного центра «Экватор» состоится праздник «Мой адрес. Московский район». В программе мастер-класс по драникам, ярмарка сельхозпродукции, чествование лучших людей района, тематические фотозоны и концерт творческих коллективов. Для гостей также откроются интерактивные площадки и фудкорты. Премьера нового сезона «Фактор Бай» состоится уже завтра. Отбирать поистине народных звезд будут Стас Ярушин, Владимир Громов, Денис Клявер и Ольга Бузова. 125 участников телекастинга готовы растопить сердца наставников. Напомним, за 5 лет «Фактор Бай» собрал более 500 миллионов просмотров в ТВ-пространстве и в интернете. 16 октября и во все последующие пятницы подводить итоги дня будут на час раньше. Панорама будет начинаться в 20.00 на «Беларусь-1» и сразу в 20.45 «Фактор Бай». Это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области 8-13 тепла, в Барановичах 9-11, в Пинске 10-12. В Бресте сегодня 11-13 со знаком плюс.
2: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Кто-то сейчас скажет, знаете, выживаем, потому что к концу недели чуть-чуть подустали. А осень, конечно, мне кажется, вносит свои коррективы в наш биоритм жизненный, друзья мои. Мы как тот самый гриб, который накрылся, знаете ли, осенним листом и не желает никуда вообще из-под него выходить, друзья мои. В общем, всем грибникам. Дожди идут, да? Грибы вообще есть еще в лесу, интересно, или уже все закончились? Уж простите, но я ведать не ведаю и в этом деле абсолютно не разбираюсь. Во всяком случае, друзья мои, хочется сегодня побыть грибником, да? Хочется грибом побыть тоже, да? Ну, то есть, вот такая история. Выбирайте себе ролевые игры вечером, друзья мои. А утром надо выбирать только одну роль рабочего человека. 7:07, пора вставать. Всем самое доброе утро.
2: Если накрылось, то главное, друзья мои, не медным тазом. Но мы знаем, что Митя вообще, в принципе, является хорошим проводником. Поэтому, если уж так сложилось, что вы где-то там заплутали в ночи или нет, будет проводником, сказать, ранним утром, то ищите, по соседству найдете обязательно свою родную руку, возьмите покрепче. Конечно же, она приведет вас в прекрасный мир музыки и самого доброго утра в компании Юли Майской и Влада Романенко. Всем действительно огромнейший привет. Ну и, конечно же, готовы присоединяться, готовы радовать вас абсолютно разным количеством контента, назовем это так. Это музыка, это наше общение, это, безусловно, новости, это какие-то интересные, курьезные моменты. Ну и мы, еле проснувшиеся люди в эфире, которые чувствуют вас, как никто другие, собственно, готовы вместе с вами просыпаться только под самые лучшие и проверенные хиты.
1: Это, знаешь, как называется? Слушай, если ты не проснулся, это твоя проблема, но твой язык спать не должен, потому что ты им должен работать в рамках утреннего шоу. Самое доброе
2: это
1: утро.
2: Точно.
1: Да, здесь Юля Майская, Влад Романенко. Друзья мои, всем привет. Для того, чтобы Романенко разбудить окончательно и, знаете ли, выдрать его с полусостояния сонного. Романенко, у меня к тебе загадка.
2: Давай.
1: А ну-ка, быстренько расскажи мне, пожалуйста. Братец между двух сестриц. Это о чем речь?
2: А, я знаю, это бутерброд.
1: Нет. Там же масло. Подожди, а между каких сестриц бутерброд находится?
2: Две булочки, котлетка. Котлетка — это братец, две булочки — это сестрицы.
1: Все понятно.
2: Такой советский бутербродик. Булочка, котлетка, булочка.
1: Да. Это вчерашняя котлета с ужинок, да, которую не доел, так разъедно попала. И это все сходится. Романенко, ну нет, на самом деле, братец между двух сестриц — это четверг. Потому что среда вчера, завтра пятница, а сегодня тарам-тарам.
2: Вот оно что.
1: А ты как думал?
2: Кудесница майская. Загадки загадывает.
1: Слушай, а еще с какой ноги сегодня встал? Расскажи.
2: Ты знаешь, наверное, с двух ног. Вылетел с двух ног, друзья мои. Нет, давай так, вот если по-честному, наверное, все-таки с правой ноги. Все-таки с правой. Не с левой, с правой.
1: Короче, друзья мои, ну, приметы дня, да, вот расскажу про эту конкретную примету. В четверг встать с постели Романенко с правой ноги. К удаче, успеху на весь день. Так что себе от этой удачи сегодня навязчиво не отвертеться. Да, приведи тебя в порядок, Романенко. Удача, она такая, женщина капризная.
2: Все, я готов.
1: Всем привет.
0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио.

0: день, то праздник.
1: Именно так, друзья мои. Ну что, сегодня уже четверг, календарь показывает нам 15 октября, дорогие друзья. И сегодня невероятно интересная постановка на день сегодняшний. Значит, смотрите, сегодня проводятся следующие мероприятия и процедуры. С самого утра, друзья мои, начинаем, нет, не зарядку, мытье рук. А что, друзья мои, по просьбе трудящихся, не отказываем себе в этом удовольствии. Далее что? Примирение сторон сегодня, 15 октября, в рабочих чатах и свободная импровизация без бумажек тоже имеет место быть, друзья мои. Ну и сегодня много чего отмечается. Вот, например, сегодня Международный день сельских женщин. Вот, Романенко, ты себе сельскую женщину как представляешь?
2: Я? Угу. Да смотрю на свою супругу и уже представляю. Но слушай, ну она вот такая прям селяночка-селяночка, хочу тебе сказать. Умеет в огороде работать и даст фору абсолютно другим стальным городским девчонкам. Я сейчас абсолютно не преувеличиваю. Но на самом-то деле у меня образ вот этой вот прекрасной сельской девушки, это обязательно, знаешь, хусточка вот эта вот, платьице, национальная одежда. Но это только по праздникам.
1: Это какая национальная одежда? Футболка, которая, знаешь, сгодится на это, на тряпке. Все, одел.
2: Да, в двух-трех местах.
1: На себя и пошел в огород. Вот
2: это. На самом-то деле, да.
1: Вместо хустки сейчас обручи, так, чтобы волосы в глаза не лезли, понимаешь? Все это тоже имеет.
2: Ты разрушаешь мою картину бытия майская. Да что с тобой делать?
1: Романенко, я не знаю, что у вас там за ролевые игры, ребята, но тем не менее, ты знаешь, сегодня сельская женщина, она очень современная. Она действительно выбирает для себя комфортную одежду и даже те самые треники, которые действительно пора на тряпки пустить. Главное, чтобы работа в огороде кипела, все-таки мне кажется. В общем, если у вас действительно бабушки, мамы, тети в деревне живут, работают, ваши женщины, в конце концов, действительно позвоните и скажите слово утро. Ты не знаешь, да? Я тебя поздравляю. Сегодня Международный день сельских женщин. Твой день. Твой день. И подарочек с вечером.
2: Ой, слушай, главное, чтобы она знала, что она является сельской женщиной. Для нее это не было каким-то ударом средь бела дня. Ну, на самом-то деле, вот по поводу воображения ты очень точку сказала, поскольку сегодня как раз-таки отмечается День импровизатора, праздник креативности, и вот он, собственно, посвящен искусству, внимание, мгновенного творчества и способности быстро реагировать, все-таки адаптироваться на какие-то жизненные перипетии. Вот у нас, знаете, одна с Юлией Майской беда на двоих, наверное, даже не беда, а счастье, и которому до победы мы должны провести, это наше утро, и в компании самого доброго утра, все-таки, знаете, импровизируем, да, выимпровизируем.
1: Надеюсь, ты оказалась. Нет. А с самого утра, как вы, говорил, ты посмотри просто. Друзья мои, сегодня еще отмечается Всемирный день мытья рук. Мы вас с этим поздравляем. Да, действительно, этот день такой из детства нам знакомый, потому что плакаты «Мойте руки перед едой» когда-то висели действительно в каждой столовой, и оказалось очень даже не зря. Как мыть правильно? Не меньше 20 минут, секунду, мылом, с ладонями, тыльной стороной, пальцами между ними, если вы напеваете там какую-то песню дважды как раз получится нужное время. Ну, если Happy Birthday напевать, то там 20 секунд, между прочим. Только не удивляйтесь, если я не знаю, сегодня как-то коллеги будут мыть тоже руки, но не тыльной стороной, а какой-то другой. Научите! Научите, друзья!
0: Что ни день, то праздник.

0: года.
1: Итак, друзья мои, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, 2-7 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 8 до 13 градусов тепла. В Барановичах 9-11, в Пинске 10-12, в Бресте сегодня 11-13 со знаком плюс. Но могу сказать, что утро действительно очень даже теплое и комфортное. Всем отличного старта!
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Кофе купил.
3: Вернулась.
4: Билеты в кино.
3: Вернулась.
4: Поужинали.
3: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио Брест.

0: Это, знаешь, вот эта вот история. Ты знаешь, я позвоню тебе завтра с самого утра. Вот это вот. Да не надо мне звонить. Позвони мне. Нет, давайте созваниваться после обеда. Вообще интересно статистику поднять, насколько люди приемлемы к разговору ранним утром и после обеда. Это очень интересно. Обязательно мы об этом поговорим, друзья мои. Но для того, чтобы не раздражать людей, я знаю одну признанную статистику, не звоните им с самого утра. Вы лучше напишите что-то в мессенджерах, а вот звонить с самого утра не стоит. А зачем вам просто нарваться на какой-то совершенно нелепый словесный какой-то поток? Ну, для чего вам это, люди? Все-таки, мне кажется, нужно быть очень грамотным в отношении того, что ты делаешь, и с себя не снимать ответственности. Он мне так нахамил по телефону, он мне так... Нет, а ты чего ему звонишь с самого утра? Расскажите.
1: Ой, слушайте, на самом-то деле, а если уже звонок пошел, а если телефон трубочку поднял? Да тут надо как-то уже выкручиваться, знаете ли. Поэтому поговорим мы этим утром о топ-3 знаков зодиака, которые умеют быстро принимать решения. И как ни странно, друзья мои, у нас на первом месте находятся овны. Овны, такое ощущение, что вы не сладите с этих списков. Вы там живы, друзья мои? В общем-то, этот знак известен своим смелым и авантюрным духом. Он готов принимать на себя ответственность и двигаться вперед. Ну а быстрое мышление только способствует достижению желаемых целей. Близнецы также оказались в списке топов, которые принимают быстрое решение. Ими управляет Меркурий, планета общения, и он известен своей интеллектуальной любознательностью и способностью хорошо адаптироваться. Близнецы быстро мыслят, могут без проблем обрабатывать большое количество инфы и реагировать остроумными комментариями. Ну и дева там где-то рядышком с ними затесалась. Этот знак известен своим аналитическим разумом, нацелен на детали, быстро мыслит, отлично справляется с ситуациями, где требуется точность и тщательный анализ.
0: Ну, вот такой топ-3 самых сегодня. В списке ли вы, уж не знаю. Если с ним согласны, и мы сегодня попали в десяточку, дайте обратную связь. Либо этот список по сравнению с вашей реальной жизнью улетит в там-тарарым. Тогда тоже дайте обратную связь. 33-код-399-00-11. Ну, а мы двигаемся дальше по нашему плейлисту и не разбегаемся. Почему? Да потому что совсем скоро расскажем гороскоп от утреннего шоу. Дождитесь!
2: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
3: Радио Брест.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья, гороскоп на день сегодняшний. Календарь уже показывает 15 октября. Сегодня четверг. И каким он будет в вашей жизни сегодня, друзья мои, решайте вы. А гороскоп лишь подсказывает и дает направление.
2: Итак, овны, ну не сдавайтесь, особенно сегодня, даже если что-то идет не так, как вы планировали, продолжайте двигаться. Ваша настойчивость сегодня – ключ к результату.
1: Так, далее, тельцы у нас. Период знаменуется сегодняшнего дня гармонии, когда стремление вас, тельцы, к земным благам, жажда равновесия, знаете ли, сольются в один поток. Правда, философ? Как-то звучит. В общем, сегодня прозорливость в работе не останется незамеченной.
2: Близнецы, ну что ж, доверять другим, конечно, нужно, однако не стоит предпринимать серьезных действий, не позаботившись о тылах. Прежде чем рисковать, убедитесь, что у вас есть запасной план.
1: Раки, сегодня в денежной сфере стоит приготовиться к тратам, продуктивным бытовым нуждам. В общем-то, личная жизнь сегодня, раки, будет соткана из теплоты. Ох, как по осени это душевно.
2: Лёшки, вы, конечно, не хотите никого обидеть, но сегодня вам вряд ли это удастся. Ваши слова могут быть восприняты острее, чем вы рассчитывали.
1: Итак, девы, что у вас сегодня? Да, это четверг, 15 октября. Время идеально подходит для того, чтобы, знаете ли, проявить связь на более значимом уровне по отношению к человеку, которого вы любите.
2: Кстати говоря, весы сегодня могут серьезно оплошать как в глазах коллег, так и в своих собственных. Будьте внимательны к деталям и не спешите с выводами.
1: Скорпиончики, день сегодня будет требовать внимания к партнеру. Возможно, вы захотите обсудить будущие планы. Обязательно, друзья мои, постарайтесь это сделать.
2: А вот стрельцы, кстати, все наверняка обдумали накануне. Ну, по крайней мере, должны были это сделать. Теперь пора действовать, не откладывайте. Момент настал.
1: Слушайте, козероги, одиноким вам сегодня стоит присмотреться к тем, кто разделяет ваши практические взгляды на жизнь. Ну и сегодня, кстати, финансовые разногласия между вторыми половинами будут у тех козерогов, которые живут в отношениях.
2: А вот водолейчикам звезды советуют сегодня не предъявлять претензии кому бы то ни было, даже если есть основания, это не приведет ни к чему хорошему.
1: Рыбки, что у вас? Дар внимательного слушателя даст сегодня вам ключ к обретению единомышленников, которые, конечно же, дополнят вашу жизнь. На личном фронте вас окутает, знаете ли, такой флёр сентиментальности сегодня. А что, чем ближе к пятнице, тем больше люди становятся сентиментальными, как считаешь, да? Есть такой момент?
2: Да 100%, конечно.
1: Ой, Романенко, сентиментальный ты мой.
2: Растрогал ты меня.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
3: Что?
2: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
4: Размер платежа имеет значение.
5: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
6: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
5: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
6: Подробнее о программе «Трейдинг» на Белинвестбанк.бай.
5: И по телефону 146.
7: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
8: Рассрочка до 6 месяцев.
7: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
9: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
10: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
11: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорейщиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КИП и А от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика, амкадора от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства. Заработная плата от 3000 рублей на руки. На сезонную работу. Слесарей-ремонтников. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников. Отгрузка сухого жома. Заработная плата от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойное и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефону 8016-41-699-87 плюс 375-29-750-40-79.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наша музыка.

0: Глубину, стабильность, сна и скорость засыпания. Главный приз, друзья мои, составил, в общем-то, если на белорусский переводить, около 43 тысяч белорусских рублей. Вот, представляете? Есть там победительница, именно девушка. Ну, вот теперь скажите, что мы женщины нетерпеливые. Очень даже.
1: Ой, слушайте, действительно шикарнейшая новость. И вот по поводу не только этой новости у нас, кстати, появилось тоже сообщение от Ирины. Да, Ирина написала: здравствуйте, самое доброе утро. Вот, кстати, приснилось сегодня, что я такая вся на шикарнейшей кровать, проснулась, похоже, на царские покои. Ну, в общем, разбираемся. Ирин, в общем-то, все это снится к тому, что вы, наверное, чаще всего представляете некое богатство, скорую свадьбу или крупный успех в делах. Однако, в зависимости от деталей, сонники трактуют этот образ совершенно по-разному. Но все-таки действительно большая кровать — это богатое убранство, это, значит, финансовое положение, скорую прибыль и, возможно, карьерный рост. Поэтому, Ирина, будьте внимательны и не проходите мимо, и пусть мимо вас начальство тоже не проходит. Задерживается, так сказать.
0: 7 часов 57 минут, друзья мои. В общем-то, пора уже как-то ноги спустить со своих барских кроватей и отправиться все-таки в сторону работы.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Расчетная норма рабочего времени на 2027 год установлена постановлением Министерства труда и социальной защиты номер 81 от 6 октября 2026 года. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале. Расчетная норма рабочего времени при полной норме его продолжительности составляет для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье 2050 часов. Для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье 2031 час. Сегодня с 10 до 11 часов на государственном интернет-портале edefisvakanti.by состоится электронная ярмарка вакансий для жителей Барановичей. В ходе мероприятия можно будет задать интересующие вопросы напрямую специалисту по кадрам, получить профессиональную консультацию и договориться о собеседовании, не выходя из дома. В онлайн-встрече примут участие ведущие предприятия города: Барановичский хлебозавод, Барановичская швейная фабрика и Барановичское отделение Белорусской железной дороги.

0: услуги.
1: Новости.
0: С сегодняшнего дня в Беларуси появится возможность оформлять ДТП без привлечения сотрудников ГАИ. Для этого запустят специальное веб-приложение. Воспользоваться сервисом можно будет с любого смартфона, вне зависимости от установленной операционной системы. Скачивать и устанавливать ничего не нужно. Процедура заполнения электронного извещения не потребует оплаты и займет ориентировочно 3 минуты. Самостоятельно зафиксировать аварию без участия сотрудников ГАИ можно лишь при одновременном соблюдении всех предусмотренных законом условий. И в завершении информация от партнеров. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики. Республики Беларусь. В «Золотой мечте» ювелирные украшения с выгодой до минус 70% только по 31 октября. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой». Подробности акции на golddefizdream.by или по телефону 29-232-44-44. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 8-13 тепла, в Барановичах 9-11, в Пинске 10-12, в Бресте сегодня 11-13 со знаком «плюс».

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Всем привет, дорогие друзья! Ну что, открываем новый музыкальный час. 8 часов и 6 минут. Здесь Майский Романенко. Два родины кофеина, которые готовы заряжать вас без всякого кофеина. Без всяких вот этих проводов, зарядка, а где розетка, а куда можно воткнуть, чтобы подзарядить. Заряжаем, правда, вдохновляем и напоминаем. Друзья мои, запутались немного? Нет, не в одеяле. В этих днях, среди недели, да сегодня четверг, друзья мои, пусть вот это осознание, знаете ли, вызывает на ваших устах улыбку. А все почему? Да потому что завтра пятница, пятница. Слушай, вот здесь я, Романенко, ощущаю определенное удовольствие так. От того, что работаю 5 через 2. Когда ты стабильно, четко знаешь, что 2 дня выходных и ни-ни. И ни-ни.
2: Слушайте, нестабильно у нас что, только нервная система получается, майская?
1: Ну да, есть немного.
2: Да, наши рабочие дни и моменты. Слушайте, ну на самом-то деле, если говорить уже о днях неделях, если конкретно о праздниках, вот так вот продолжая череду необычных дней, сегодня, между прочим, отмечают такой вот очень приятный, очаровательный день. Значит, сегодня отмечают день с мопса. Вот я знаю, что наш коллега...
1: Все-таки Алексей... с мопса или мопса?
2: Мопса. Мопса. Вот наш коллега Алексей Лихович очень любит говорить вот мопфики. Вот эти вот миленькие создания, действительно владельцы мопсов, поклонники породы и даже те, кто просто обожает этих дружелюбных и милых собак, присоединяются к сегодняшнему празднику, проводят различные мероприятия, между прочим, и празднуют своих четвероногих друзей. Да, действительно, если вы являетесь обладателями вот этих вот милых четвероногих друзей, зверюшек, домашних питомцев, в общем-то, поздравляем всех, даже не обладателей мопсов, а тех, кто действительно готов ранним утром вставать, как моя коллега Юля Майская, выгуливать своего любимого питомца, что не свет и не заря, и приходить в таком же ярком и прекрасном настроении, но это надо поучиться, Юля, вот у тебя надо учиться.
1: Это правда, да. На самом деле, вчера пересеклась на улице женщина, и вот я иду такая сама невысокого роста, понимаешь, и идет рядом со мной огромнейший такой, невероятно красивейший статный доберман, и она проходит мимо и говорит: ой, какой же он страшно красивый, а можно потрогать? Ну вот и трогала она его очень долго, и гладила, и что-то с ним разговаривала. Домой, наверное, опоздала с работы, потому что это было вечером. Это было, конечно же, невероятно, потому что, действительно, это я к чему? К тому, что не всегда соответствует внешность действительности. Обертка одна, а по сути человек может быть другим, как и в отрицательном, так и в положительном смысле. Ровным счетом, как и четвероногие братья наши меньшие. Бывают же такие маленькие собачки. 4 ножки, 1 холка, все, 15 сантиметров от земли. И кап-кап-кап-кап-кап,
2: и все. Чаще-чаще я их вижу, между прочим.
1: И просто, и может накинуться, и покусать, и вообще это,
2: понимаешь? Да покусать, еще попробуй покусать.
1: Романенко, мы выходим на другой уровень. Сегодня день работников фармацевтической и микробиологической промышленности в Беларуси.
2: Вот с этого можно поподробнее.
1: Вот, Романенко, профессиональный праздник белорусов, людей, которые создают лекарства, вакцины и препараты, а потом проверяют, что они действительно работают. Работа у них, мне кажется, точная, ответственная. От сотой доли грамма зависит очень многое. Поэтому вас, белорусы, дорогие, кто имеет непосредственно отношение к этой отрасли, поздравляем от души. А вы, кстати, если есть в окружении у вас такие люди, тоже это можете сделать в рамках нашей рубрики.
3: Народная перекличка.
1: Итак, друзья мои, перекликаемся. Мы здесь, Майский Романенко, в студии прямого эфира самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест. А вот где вы, рассказываете?
2: Да, рассказывает Владимир. Я так понимаю, что вы еще надо по пути на работу, либо уже прибыли к своему месту назначения. В общем-то, доброе утро. Сегодня немного пасмурно, пишет Володя, но, тем не менее, настроение у вас на ура. Владимир, ну вот видеть вас в плохом настроении, это, наверное, все-таки к какой-то, не знаю, вот может быть беде, поскольку видели всегда вас только в приподнятом там хорошем настроении, улыбались и делали это искренне и честно по отношению к нам. Так что, Володь, пусть у вас сегодня все получится.
1: А вот написала Татьяна. Здравствуйте. Поздравляю всех работников фармацевтической и микробиологической промышленности в Беларуси. Сама имею такое маленькое отношение, написала Катя. Работаю в Столине, в аптеке и слушаю вас с самого утра на работе. Ой, как же это приятно и здорово.
2: Конечно.
1: Катюш, вам летит привет городу Столин. Барановичи, абсолютно всем-всем, кто на связи сейчас с утренним шоу, большой, классный, вкусный, солнечный осенний привет.
3: В эфире Майская и Романенко. Наши песни

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Пора в ОМА! До 1 ноября дрель шуруповерт «Вергер» 12 вольт с двумя аккумуляторами всего 155 рублей. С гарантией целых 24 месяца. Если за инструментом, то в ОМА! Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.БАИ.
3: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слушай наших.

0: Люди о людях.
1: Это, знаешь, кто сказал, что утро доброе? Мы, конечно же, два родинных финна, Юлия Матькова, Влад Рапаненко. Мы не просто говорим, мы это утверждаем и доказываем на деле. Друзья мои, поэтому сюда абсолютно все люди от мала до велика в нашу компанию подтягивайтесь. Пусть сегодня обязательно старт этого дня будет классным, потрясающим и каким еще, верно, удивительным. Хочется вам этого пожелать. Ну что, сегодня в рубрике «Люди о людях» я хочу рассказать о предсказуемых. О предсказуемых людях. Абсолютно предсказуемый сын Джастина Тимберлейка и Джессики Бил пошел по стопам родителей и дебютировал в кино. Абсолютно предсказуемая, как по мне, история. А что, два талантливых человека породили на свет такого же талантливого малыша, да и ни одного. В общем, 11-летний Сайлз появился в новом фильме своей мамы. Мальчик исполнил небольшую роль, классную роль, просто без слов, замечательно. Но с чего-то надо начинать, правда? Джессика Бил рассказала, что сын унаследовал таланты обоих родителей. Он увлекается диджеингом, поэтому ему интересна и музыка, и кино, в принципе. При этом актриса и Тимберлейк не торопят детей с выбором будущей профессии, а очень, так, знаешь ли, лайтово вводят их в шоу-биз.
2: Ты знаешь, что семья на самом деле это такая основная ячейка общества, в которой хорошо, если бывшие супруги остаются в прекрасном, действительно, отношении друг к другу даже после долгих лет брака. Вот действительно, звезда Человека-паука небезызвестный Тоби Маквайр стал ведущим на свадьбе своей бывшей жены. Представляете, в общем-то, Дженнифер Мейер, известная широкой публике как бывшая супруга звезды Человека-паука, официально вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал некий музыкальный продюсер и сын миллиардера Джеффри Огунсли. В общем-то, главной интригой торжества, которое проходило на Гавайях, стало то, что церемонию бракосочетания провел бывший муж невесты, то бишь тот самый Тоби Магуайр. Пышная свадьба состоялась накануне в одном из курортных отелей. В общем-то, Дженнифер выбрала для церемонии очень даже красивое белое пышное свадебное платье. Но, не знаю, у нас такие вещи, к сожалению, а может быть и к счастью, не практикуют, поскольку, как правило, на подобные церемонии всегда может зайти бывшая вторая половина и посмотреть, а кого это он или она выбрала.
1: Слушай, ну, Манилка, я на самом деле так бы не утверждала. Мы просто этого знать не можем.
2: Ну, возможно, это частный случай, согласен.
1: Однозначно. Может быть, в мире абсолютно, во-первых, все. Во-вторых, возможно, и у нас здесь, в Беларуси тоже это практикуется. Бывает же такое. Ведь помимо любви есть другое чувство по отношению друг к другу, да, и другой статус у людей. Это дружба. И когда вот они два друга, ну так сложилось в жизни, что одна женщина вот сначала замужем за этим была, а потом вышла замуж за друга. И такое действительно бывает. И знаешь, тогда мужчины, наверное, говорят, ой, хорошо, вот этого парня знаю, доверяю тебе свою бывшую. Она хорошая, нормальная, очень адекватная женщина. Просто не сошлось. Вообще здесь, мне кажется, степень образованности и культуры человека. Вот от этого абсолютно все зависит. А вообще всем вам, друзья мои, мы желаем, конечно же, любви большой, обязательно взаимной, потому что каждого из нас она делает счастливыми.
0: Люди
3: о людях. Брест.

0: Погода.
1: По информации Бреста Булгидромет, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 8 до 13 градусов тепла. В Барановичах 9-11, в Пинске 10-12, в Бресте сегодня 11-13 со знаком «плюс».
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Кофе купил.
3: Вернулась.
4: Билеты в кино.
3: Вернулась.
4: Поужинали.
3: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: кэшбэк деньгами. Ты тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Пора в ОМА. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте OMA.by.
2: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. 4К QLED-телевизор TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 103 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
4: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
5: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
7: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
6: МТ-банк.
8: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КИП и А от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика, амкадора от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства. Заработная плата от 3000 рублей на руки. На сезонную работу. Слесарей-ремонтников. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников. Отгрузка сухого жома. Заработная плата от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойное и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефону 8016-41-699-87 плюс 375-29-750-40-79.
9: Телефон рекламной службы 20-35-45.
10: Радио Брест.

0: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Это мы, друзья мои, всем привет. 8:41. Ну что, в компании классных людей, приятных, время пролетает незаметно. Мы передаем огромный радийный привет нашему внештатному дорожному корреспонденту Сергею Автокомплекс Брест. В рамках народной рубрики «Привет летит вам, дорогой Сергей». И, конечно же, ждем сводки о дорожном сейчас каком-то вот дорожной, лучше сказать, да, обстановке. Город Брест, что происходит, есть ли пробки, либо все, знаете ли, чинно, мирно доехали до работы. У всех настроение, наверное, так на нуле, потому что серость за окном, какая-то дождь. Друзья мои, но в студии «Радио Брест» всегда солнечно, потому что мы заряжаем своим светом абсолютно всех и каждого. Вам главное что от вас? Тоже кое-что требуется, друзья, подольше с нами оставаться. Уверена, что наш позитив, он заразителен. Хотите проверить, как это работает на деле? Тогда оставайтесь здесь с нами на 104.8 FM в Бресте. Мы звучим в FM-диапазоне, а еще можно слушать нас онлайн. Радио Брест FM.by. Кто слушает нас онлайн где-то там далеко-далеко, вам далеко. Но такой близкий человек летит тоже большой-большой привет. Ну и, конечно, можно сказать: «Алиса, включи радио Брест». И умная колонка тут же скажет: «Да, включаю радио Брест, и будем ближе друг к другу».
2: Слушайте, у каждого из нас должен быть действительно какой-то ориентир. Если этот ориентир не только нравственный, но еще и интересный, это касается сейчас каких-то своих личных хобби или, может быть, маленьких увлечений. Вот действительно приходит новость о том, что все больше и больше людей в свободное время начинают увлекаться хобби и находят для это время. Да, осень, да, такая промозглая погода, где-то серость и сыровато. Вот, например, многие женщины начинают ходить на курсы, условно говоря, макраме, быть может, где-то появляются бесплатные курсы по фитнесу и аэробике. Мужчины, кстати, тоже стали в один ряд вместе с прекрасными женщинами. И вот во многих заведениях, например, преподают курсы по правильному завязыванию косичек. Вот действительно заранее узнают, если у мужчин дочери, многие из них, кстати, до сих пор не умеют это делать. А вот для молодежи, кстати говоря, в некоторых городах появляются мастер-классы по мемописи. То есть посетители рисуют на холстах любимые мемы от разных постироничных картинок с самыми любимыми мемами. Вот, Юля, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какой-то любимый мемасик? Вспомнишь? Вот примерно, вот что-нибудь. Вот первое, что в голову придет.
1: Так. Ну вот не приходит сейчас ничего в голову. Правда. Но есть какие-то мемы, которые, безусловно, меня улыбают. И, наверное, какой-то из моих любимых я не выделяю. Все они действуют на меня положительным образом, понимаешь, вызывая улыбку, правда, на устах. И думаю, слушай, ну это ж надо так придумать, а? И все-таки, ты знаешь, есть положительная польза в социальных сетях однозначно, когда человек с самого утра на некоторое время залипает перед экраном. Он, правда, выбирая правильный контент, да? Такой классный, мирный контент, где про здоровье, где про семью, где про улыбки. Тогда утро может показаться другим. Утро улыбается. Бака может показать тебе в твоем телефоне. Дорогие друзья, почему бы и нет? А еще, если вы вдруг будете залипать сегодня в социальных сетях, обязательно зайдите к нам на страницу. Радио, нижнее подчеркивание, Брест. Мы в Инстаграм, друзья мои. Ведь мы для вас там устраиваем огромное количество розыгрышей. Что здесь я имею в виду? Если вы новенький в нашей компании, во-первых, мы вам рады. Приветствуем вас. А если вы старенький, тогда я уверена, что вы напряженно сегодня ждете подведения итогов, которые обязательно состоятся в 10:50. Что подытоживать будем? Друзья мои, конечно же, определять победителя. Вот что подытоживать. Что могу сказать? Во-первых, мы запустили розыгрыш. Разыгрываем 2 пригласительных билета на концерт группы «Добро». Ребят, к нам приедут в Брест. Романенко, давай, жги, напомни, когда.
2: Ой, напомню, когда. Это, наверное, 23 числа будет. Это будет пятница в 19:00 в ОКЦ. Это все то, что я успел запомнить еще накануне. Да, огромнейшее количество хитов. Любимые ребята приедут. Можно их увидеть лично своими глазами. Невероятная энергетика, музыка. Уникальная атмосфера и только ваше желание прикоснуться к самым популярнейшим трекам, ну и где-то вместе попеть под гитару.
1: Да, группа «Добро» вообще устраивает невероятно огромнейший большой тур, который называется «Мой путь». И со своим туром, концертной, в общем-то, программой будут ездить по Беларуси. В Брест нам завернут действительно 23 октября в 19:00. В Брестском областном общественно-культурном центре состоится их концерт на часах 00:00. Услышит весь район, юность, ты знаешь, мам, и другие треки, которые... которые действительно завораживают и делают тебя чуточку счастливой. Меня лично точно. Друзья, можно выиграть 2 пригласительных билета на концерт группы «Добро» у нас в Бресте. Каким образом? Абсолютно легко и просто. Заходите к нам в Инстаграм. Там есть пост. Под постом есть условия. Самые простые. Написать в комментариях под постом совет от мамы, который вам пригодился по жизни. У нас уже есть 77 комментариев. Нам будет выбрать победителя сегодня сложно, но мы обязательно это сделаем. И, кстати, у каждого из вас, кто слушает нас сейчас в данную секундочку, есть возможность стать победителем.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Осень сияет по-новому вместе с царским золотом. Только по 31 октября скидки до 80% на ювелирные украшения из золота и серебра. Дарите подарки с любовью.
5: Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
6: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
7: И 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
8: Пора в ОМА! До 1 ноября дрель-шуруповерт «Вергер» 12 вольт с двумя аккумуляторами всего 155 рублей. С гарантией целых 24 месяца. Если за инструментом, то в ОМА! Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.БАИ.
9: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра. Забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
10: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
11: «Давай еще поспим, а?»
10: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей.
5: Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте «Пинскдрев.бай» и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
12: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
13: Что?
12: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «Проверь меня, если сможешь».
1: Итак, друзья мои, для того, чтобы окончательно проснулся он, я делаю вид, что я тоже не сплю. Рубрика когда-то такая была придумана нами, действительно, «Проверь меня, если сможешь», когда мы друг друга проверяем, задавая разного рода очень каверзные и интересные вопросы. Романенко, сегодня я уступаю место тебе, как ты на это смотришь, но...
2: Да, может, да и уступи. А, то есть я должен задавать тебе вопросы?
1: Да.
2: Хорошо.
1: Слушай, вот на самом деле... Растерялся, посмотри.
2: Ой. Хорошо, есть вопрос.
1: Давай.
2: Хорошо, какую из последних прочитанных или просмотренных фильмов, например, или вот каких-то конкретных отрезков ты бы воплотила в жизнь? Вот что тебе понравилось? Вот какой-то отдельный такой вот отрезочек, который все, хочу, чтобы так было в жизни. Всегда.
1: Да, да. Я скажу, я читала книгу, суть вообще в том, как люди жили в советское время, именно в период СССР, когда значение имела и статусность профессия, например, инженера на заводе.
2: Так.
1: Когда люди действительно, для них вот высшее образование имело колоссальное значение, когда люди гордились, когда люди работали на стройках, да, когда все это было. Вот у нас сейчас, ты знаешь, так или иначе, это движение возрождается, да, студенческие отряды и так далее. Я зачитывалась эту книгу с пожелтевшими такими страницами, и ты знаешь, я периодически, когда меня накрывает, правда, признаюсь, я переношусь вот в те времена. 70-е годы, Советский Союз, вот это все честь по чести, да, совесть по совести, когда все было понятно, предельно ясно и понятно, что к чему, зачем и для чего.
2: Слушай, поэтому, ну, предельно ясно и вкусно рассказываешь, Майя.
1: Романенко, я, мне кажется, вот ты, собственно, реинкарнировалась, может быть, откуда-то оттуда. Возможно.
2: Есть такой момент.
1: Так, Романенко, расскажи мне, пожалуйста, зависим ли ты от социальных сетей?
2: Безумно. Всегда.

0: Ир, что для тебя важнее в человеке, ум или порядочность?
1: Порядочность. Конечно. А ты 100% тут даже вот, в общем-то, и думать не нужно. Порядочность. Ее из книжки-то на себя примерить не сможешь. Ее абсолютно никак на себя вот не натянешь. Она либо есть, либо нет. А ум тренировать можно, правда? Книгами, проявляя интерес к чему бы то ни было и так далее. Ум – это абсолютно такая, я не знаю, поставь себя, которую нужно тренировать. То есть сегодня умный, завтра ты не умный, потому что меняется мир, технологии и так далее. А вот порядочность. Вот такой я скучный человек. Наше все абсолютно. Да, друзья мои, ну что, пусть с порядочного утра начинается этот день, и пусть вам от этого будет очень хорошо.
2: Проверь меня, если сможешь. Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Бресте с 19 по 22 октября проведут белорусско-китайский туристический форум. Об этом сообщили в Брестском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты. Мероприятие объединит более 150 участников. В конференц-зале Брестского горосполкома 20 октября состоятся дискуссионные панели. Будут работать зоны гостеприимства. Намечены деловые встречи и переговоры партнеров из Беларуси и Китая. Будет презентован туристический потенциал. Брещины. Состоится обмен опытом в маркетинге, цифровых решениях и стандартах качества. В программе 21 и 22 октября рекламный тур для китайских гостей по топовым объектам Брестской области. В Лунинецком райисполкоме прошло очередное совещание по реализации масштабного проекта строительству мостового перехода через реку Припять и подъездных дорог к нему. Рабочая встреча состоялась под руководством заместителя председателя Брестского облсполкома Александра Максимчука. В обсуждении приняли участие председатель Лунинецкого райисполкома Александр Савина, а также представители проектных дорожно-строительных организаций и все заинтересованные службы. В центре внимания соблюдение графиков строительно-монтажных работ, оперативное решение текущих технических вопросов и координация действий всех участников процесса. Реализация этого стратегически важного объекта существенно укрепит транспортные связи региона и даст новый импульс экономическому развитию Лунинеччины. В Брестском госуниверситете имени Пушкина к 2028 году обновят комплекс лабораторий естественно-научного профиля. Об этом сообщил ректор вуза Юрий Голубев. В университете без влияния на учебный процесс занимаются ремонтными работами и переоснащением. В частности, в вузе приступили

0: модернизации спортивного комплекса преображаются общежития. Однако в приоритете учебная база, на обновление которой выделяются существенные финансовые ресурсы. В университете нацелены полностью обновить лабораторную базу факультета естествознания. Также модернизация коснется лаборатории физико-математического факультета. Во-первых, это наиболее востребованные специальности. Во-вторых, они наиболее материалоемкие, и лаборатории должны соответствовать последним веяниям в этой области, и мы стремимся это воплотить, отметил ректор.
1: Первый регион. Сегодня.
0: Продолжаем выпуск. 19 и 20 октября Комитет госконтроля Брестской области проведет горячую линию по вопросам работы служб «Одно окно». Жители региона смогут сообщить о проблемах и недостатках в организации их работы. Все обращения рассмотрят, а изложенные факты получат оценку в рамках компетенции ведомства. Звонки будут принимать с 10 утра до 5 вечера с перерывом с часу до 2. Телефон горячей линии 21 25 08. В Бресте при участии председателя Брестского областного совета депутатов Марины Ковалевской прошло заседание общественно-политического центра партии «Белая Русь», посвященное волонтерству и семейной политике. Мероприятие прошло в формате экспертной рабочей группы. В обсуждении приняли участие представители государственных органов управления, руководители предприятий и организаций, депутаты всех уровней, члены партии и эксперты. Главная цель встречи – подготовка консолидированных предложений по совершенствованию законодательства Республики Беларусь и разработка практических инициатив по социально-экономическому развитию региона. Сахарную свеклу в Брестской области убрали более чем с половины площадей. Аграрии первого региона уже накопали свыше 500 тысяч тонн сахарной свеклы. Урожайность сладких корнеплодов в первом регионе пока не самая высокая, на уровне 415 центнеров с гектара. Всего же убрано 56% площадей. Председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков рассказал, что самая высокая урожайность сахарной свеклы в Барановичском районе – 611 центнеров с гектара. В Брестской городской поликлинике номер 5 прошла встреча с молодыми специалистами. Начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский пообщался с молодыми специалистами, прибывшими по распределению в Брестскую область. Для 140 молодых врачей провели экскурсию по поликлинике и обсудили актуальные вопросы. Справочно, в 2026 году по распределению в учреждения здравоохранения области прибыло 224 врача и 361 специалист со средним специальным медицинским образованием. На базе 20-й Брестской школы прошел областной семинар по развитию инженерного образования. Мероприятие собрало администрацию и педагогов школ региона, а также гостей из производственной сферы. Гости познакомились со школьным STEM-центром и оценили техническую базу учреждения. Главной целью встречи стал обмен опытом и демонстрация эффективных практик ранней профориентации школьников. Педагоги 20-й школы представили систему работы с инженерными классами и индивидуальные образовательные маршруты для сопровождения учащихся. Участники обсудили решение проблемы нехватки инженерных кадров. Школа, вуз и предприятие должны вместе создавать реальные проекты, а не ограничиваться теорией. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и информация от партнеров. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк – больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
1: Года.
0: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области 8-13 тепла, в Барановичах 9-11, в Пинске 10-12. В Бресте сегодня 11-13 со знаком «плюс».

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Живем, друзья мои, да, и между прочим, сегодня четверг, и, знаешь, по статистике, между прочим, люди Романенко ближе к окончанию рабочей недели становятся добрее. Да, экспериментов разного рода проводили и пришли к такому выводу. А что тут? Тут же все понятно и логично. Зачем, собственно, эксперимент проводить-то? Четверг, завтра пятница, уже радостно, правда, уже хорошо. Там выходные. А бывает такое, знаешь, когда на старте рабочей недели, так или иначе, неразрешенные какие-то вопросы появляются, и появляется какой-то затяжной конфликт непонятный. Вот это грузит. И даже четверг и пятница в этом моменте не помогают расслабляться. Друзья мои, сегодня вообще все конфликты должны быть разрешены. Почему? Да потому что день обязывает. 15 октября на календаре. Сегодня день разрешения конфликта Романенко. Да, отмечает его в третий четверг октября. Идея в том, что ссоры, которые удается решить словами, стоят вот, ну, вот как. Чем меньше ссоры, тем больше вообще радости в жизни. Так что, друзья мои, молчание прочь. Разговор сегодня пусть выйдет на самый такой классный, честный уровень. Ну и простой рецепт есть. Дня разрешения конфликтов. Выслушать до конца, не перебивать. И, конечно же, сказать в конце: я понимаю. Я вас прекрасно понимаю. Значит, работает даже с коллегой, который в третий раз случайно, возможно, выпил ваш йогурт в холодильнике. Уж не знаю. В общем, в основе всего разговоры между людьми.
2: Да, разговаривайте, друзья. Но бывают частные случаи, когда взял не тот йогурт, не тот продукт, забыл закрыть холодильник, нечаянно столкнулся со своим коллегой, да и разлил горячую кровь. Кружку кофе на любимую блузку вашей соседки. Ну, бывает такое, друзья мои. Это действительно, опять же, повторюсь, частные случаи. Уметь говорить, договариваться. Это, наверное, самая главная ценность в нашей жизни. Правда ведь?
1: Романенко, да. Это вот сюжет какой-то, может быть, незамысловатая история с твоей прошлой работы. Разлил свой кофе на блузку соседки. Это что?
2: Слушай,
1: вообще?
2: Ты знаешь, что я тебе клянусь, у меня был такой случай. У меня была в руках горячая чашка кофе, и как-то вот такой по несчастливой случайности я в нее чихнул. Рядом со мной находился моя коллега. И, в общем, все эти брызги, которые от кофе медикамент полетели, забрызгали ее. Но мы посмеялись, клянусь тебе. И знаешь, что самое интересное? Это было практически перед прямым эфиром. Благо, что камеры на тот момент нас не снимали, но мы просто вышли, знаешь, как-то вот вспомнили об этой истории, посмеялись и повеселили людей.
1: Так, блузку коллеги не купил потом новую, а?
2: Ты знаешь что? Были моменты застирки, знаешь, как в детстве раньше. Ой, ты что-то на меня жвачку прилепил, все, будешь соскабливать, потом стирать. И так. Маме, значит, не забудь купить... Там стиральный порошок, вот эти вот гели и т.д. и т.п., да.
1: Романенко, было все оставь точку это. На этой истории, пожалуйста. Момент за стирки блузки своей коллеги не рассказывай, пожалуйста, в общем-то. Лучше давай расскажем, что сегодня 15 октября, и вы знали, дорогие люди, что именно в этот день, 87 лет назад, на советском радио появились первые уроки утренней гимнастики.
2: Романенко. Раз, два,
1: да.
2: Раз,
1: да. А вот это упражнение можешь смотреть? Три, четыре.
2: Нет, так высоко. Я не задираю Майской, они даже не просили.
0: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко. Знай наших.

0: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
1: 21 век Бай. Работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
2: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
3: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей, обеды всего за 80 копеек, доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
4: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио. Брест.
1: Ой, друзья мои, вы знаете, могу вам сказать, что я начинаю волноваться.
2: Да, не может быть.
1: Ну, смотри, во-первых, время 9 часов 23 минуты.
2: Так.
1: Значит, до окончания подведения итогов нашего розыгрыша, который мы запустили в Инстаграм. И если вы, ребята, еще не в курсе, заходите на нашу страницу. Мы рады новым подписчикам. И спасибо всем, кто, в общем-то, составляет нам большую компанию. Вас вчера прибыло в огромном количестве. Люди, спасибо, правда, вам за это. Радио, нижнее подчеркивание, Брест. Наша страница в Инстаграм. Мы там проводим розыгрыш, до подведения которого, до итога, осталось чуть больше часа. В 10:50, друзья мои, мы определим победителя и расскажем вам о том, кто же получит этот счастливчик. Сегодня два пригласительных билета в одни руки на концерт группы «Добро».
2: Да, необходимо нам было выполнить такие вот условия. Во-первых, подписаться на нашу официальную страницу «Радио Брест» и на официальную страницу «Ребят, Добро», нижнее подчеркивание, «Мьюзик» на официальных страницах «Инстаграм», поставить лайк нашему посту, ну и, конечно же, написать в комментариях советы от ваших драгоценных мам, которые вам пригодились по жизни. Действительно, победителя будем определять уже совсем скоро, в 10:50, но на последних цифрах у нас не на часах 00:00, чтобы вы как минимум стали ориентироваться на это время, ну и, конечно же, вспоминайте только самые лучшие культовые хиты ребят, которые обязательно прозвучат на концерте уже совсем скоро, в пятницу 23 октября.
1: Друзья мои, есть такой момент, когда люди словесно, когда говоришь информацию, не совсем воспринимают. А вот когда ее перечитывают, очень часто для них становится все понятно, когда точки над «и» расставлены. Так вот, условия наши не только мы сейчас проговорили, их еще можно прочесть. Заходите на нашу страницу в Инстаграм, радио, нижнее подчеркивание, Брест. Там пост закрепленный под постом, все условия. Ну и самое главное, конечно, комментарий под постом. Мы вас ждем в виде совета от вашей мамы, который вам пригодился по жизни. Друзья мои, ну и что, сообщений насыпало в огромном количестве. Ну, давай, что ли, зачитаем.
2: Да, есть сообщение вот у нас от пользовательницы, значит, подписчицы Инстаграма. Вот следующее. Значит, тебе твой Лёшка или Андрюшка, Серёжка не подходит. Прекрасный совет в юные годы от мамы получила. В общем, потом еще есть такой совет, к которому я прислушалась и счастлива в браке. Вадим хороший парень. Дай ему шанс.
1: О, да, классно. Слушайте, я смотрю, что вот недавно было 77 сообщений, да, буквально, ну, полчаса назад. Сейчас уже 81 сообщение. Романенко,
2: да, вас становится
1: будет,
2: больше.
1: Как будет сложно. Можно выбирать победителя, потому что и советы толковые от мамы наши подписчики, конечно же, пишут. Вот смотри, например, есть такой совет от мамы, от нашей подписчицы. Если хочешь, чтобы тебя услышали, не говори громче, а говори тише. И с паузами люди сами прислушаются. О, какой совет-то толковый, а? Что еще ты видишь там?
2: Есть еще совет мамы и главный принцип моей жизни следующий. Значит, в жизни будет много судей, но главный свидетель твоей жизни – это ты сама и твоя совесть. Засыпать и просыпаться тебе придется с собой, а не с мнениями соседей или подписчиков.
1: О, как это правильно. Слушай, есть и такое сообщение от нашей подписчицы. Мама часто говорила, не теряй времени, учись, познавай мир, ты сильная, и все у тебя получится. Слушай свое сердце и иди только вперед. Идите в наши социальные сети, и выигрывайте сегодня. Всем удачи!
0: Не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».

0: Погода.
1: По информации Бреста Волгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, 27 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 8 до 13 градусов тепла. В Барановичах 9-11, в Пинске 10-12, в Бресте сегодня 11-13 со знаком «плюс».
2: Реклама. С 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс». Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наша музыка.

0: сказал, что притяжения нет, а? Романенко, у меня лично притяжение с моей кроватью подушкой уже отсутствует. У меня притяжение уже больше к миру реальному. Почему? Да потому что стартует новый рабочий день. Всем огромный привет. Запутались немного не только в мыслях, друзья мои, а еще и в днях. Тогда мы напомним, что сегодня четверг, а завтра пятница. А это означает, что до выходных осталось совсем немного. Вот наш человек, что он за человек? Уникальный. Смотри, вот погода такая, серость за окном, маленький небольшой дождик, но нас абсолютно это не огорчает, потому что мысль о приближающейся пятнице, она как-то более глобальна для каждого из нас, правда?
1: Да, ты знаешь, она осязаемая, и многие люди, которые по каким-то причинам сейчас в растерянном состоянии находятся, потому что у них огромнейшее количество задач рабочих, наверное, все-таки постараются сделать пятницу как можно более комфортной. Ну, ощущения, да. Но ощущения, как правило, друзья, это когда хорошая компания, действительно вкусный кофе, отличные новости. Вот, например, многие из нас и многие молодожены выбирают какие-то такие, знаете, более стандартные места для автосессии. И вы знаете, наверное, они этим и довольно счастливы. Вот, например, в Москве на станции Московский метро Маяковский прошли аж 3 церемонии бракосочетания за последние сутки. Молодожены смогли сделать свадебные фотографии в интерьерах станции в вагоне поезда «Москва-2024». В общем-то, можно посмотреть все эти фотографии в интернете. Абсолютно красивая молодая пара, значит, в образах времен 20-х годов 20 века. Это все так стильно, невероятно выглядит. И знаешь, вау. А я могу сказать в ответ на эту новость. У нас тоже огромнейшее количество невероятно красивых локаций, которые можно облюбовать в любой день недели, друзья мои. Если не знаете где, пожалуйста, воспользуйтесь картами. Благо, онлайн они существуют, и наслаждайтесь себе удовольствием.
0: Да, друзья мои, а еще мы вам хотим рассказать о том, что так или иначе, действительно, говорят, что как рабочую неделю проведешь, так выходные и заслуженно тоже ответишь. Ну, проводите время в нашей компании, пусть обязательно сегодня все получится. Друзья мои, перелистываем не только этот самый пресловутый календарь, а еще, безусловно, наш плейлист на невероятно крутейшие треки. Совсем скоро послушаем блок рекламы. Слушайте внимательно, потому что там очень много полезной разной информации. Ну и вернемся в студию совсем скоро для того, чтобы почитать еще комментарии. А вы не знаете о чем? Вы не знаете, где комментарии писать? Заходите на нашу страницу radiobrestfm.by. Это не страница, это сайт. Слушайте онлайн. А страница в Instagram радио нижнее подчеркивание Брест. У нас там розыгрыш. И мы разыгрываем 2 пригласительных билета в одни руки на концерт группы «Добро». Давай, Романенко. Ты знаешь, мам,
1: у меня есть план.
0: Та-да-да.
1: Хочу оставаться собой. Та-да-да-да-да-да. Вот, кстати, тарата, нужно как-то это все дело пробелах, да, заполнить.
0: Ты еще поговори, Романенко, сейчас я найду песню группы «Добро». Давай, давай.
1: Слушай, действительно, могу поговорить, друзья, и напомнить вам, что концерт состоится уже совсем скоро. Билетики мы разыгрываем. 2 билета в одни руки. 23 октября, 19:00, Брестский ОКЦ по адресу улица Коммунистическая, 1, концерт группы «Добро» с большим туром под названием «Мой путь 2026». Так что всем быть обязательно.
2: Реклама.
3: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
4: Что?
3: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Ладе». Подробности на lada-da.by.
5: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
4: Что?
3: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Ладе». Подробности на lada-da.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио «Брест».
6: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное —

0: Майская и Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Окончание этого музыкального часа 9 часов 52 минуты. Друзья мои, ну что, остается действительно совсем немного времени до того, как мы определим сегодня победителя группы «Добро». Приезжай к нам в город Брест. И если вы это слышите раз 15, тогда вы либо уже выиграли у нас билеты на группу «Добро», да, на их концерт, два билета, либо, возможно, вы купили. А если вы человек, который этого еще не сделали, тогда есть у вас уникальная возможность. Мы запустили розыгрыш вчера. Но сегодня у каждого из вас, кто только что услышит эту информацию, появляется шанс стать сегодня победителем. Заходите к нам в Инстаграм. Радио, нижнее подчеркивание, Брест. Там последний пост. Именно под ним, друзья мои, оставляйте так или иначе свои комментарии в виде вот чего. Совет от вашей мамы, который был когда-то дан вам, и который, знаете ли, по жизни-то действительно работает. У нас сообщений огромное множество. Мы определять победителей будем скоро. Сейчас предлагаю зачитать еще сообщения от наших подписчиков.
2: Да, с огромным удовольствием. Есть такой совет от мамы. У нас главный совет следующий. Старайся всегда все делать хорошо, а плохо оно само получится. Вот так вот и живем.
1: Слушайте, друзья мои, есть вот такое сообщение. Сынок, пока не женился, вложи все силы и средства в свое обучение. Купи себе машину мечты, обзаведись собственным жильем и приди в семью надежным мужчиной. Хороший совет от мамы.
2: Да, практичный совет. Ты знаешь, что не менее практичный совет, кстати, был от Алисы. Я сейчас зачитаю его. Следующее. Бери честь с молоду, спину ровнее, вставай за стола с легким чувством голода. Слушай, как будто бы посетил, значит, гастроэнтеролога, который тебе надавал таких вот полезных советов. И, кстати говоря, неплохо, если вы продолжаете ими пользоваться.
1: Это правда. Есть еще такое сообщение от нашего подписчика. В жизни у тебя будет все. И взлеты, и падения. Но помни, иди всегда с поднятой головой. И только вперед, и у тебя обязательно все получится.
2: Да, вот еще одно будет, сын. Я знаю, что жизнь не сахар. Сейчас тебе, может быть, очень тяжело. Бывают дни, когда кажется, что все идет против тебя. Но помни, трудности не ломают тебя, они тебя формируют и закаляют.
1: Слушай, есть сообщение еще такое от нашей подписчицы. Мама говорила, совет давала, не пей, не кури, будь хорошей девочкой. Совет помог, спасибо маме, люблю ее безмерно. А, да, классное сообщение. Друзья мои, сообщений действительно много. Значит, хочу еще раз напомнить, для того, чтобы стать сегодня победителем и выиграть два пригласительных билета на концерт группы «Добро», который состоится в Бресте 23 октября в 19:00 в ОКЦ у нас Коммунистическая 1, нужно выполнить обязательно все условия нашего розыгрыша. Давай, Романенко, напомним, какие они.
2: Итак, нужно быть подписанным на официальной странице в Инстаграм «Радио Брест» и групп «Добро», поставить лайк нашему посту, а также написать в комментариях совет от мамы, который вам пригодился по жизни.
1: Романенко, ты знаешь, вот есть один минус в работе радиоведущих?
2: А ну-ка.
1: Знаешь, какой? Мы не можем участвовать в розыгрышах, к большому сожалению, понимаешь?
2: Да, время у вас ограничено, между прочим. Вот это тоже еще один большой минус.
1: Все для наших радиослушателей. Но вот давай я у тебя спрошу, какой совет тебе когда-то дала мама, который тебе по жизни все-таки пригодился?
2: Будь собой, не раскисай, а ну-ка что-то нюнь распустил, а ну-ка давай, ты же мужчина. Ну, ты знаешь, что как-то обходились без таких вот слов, как терпи, нет, просто иди по жизни с высоко поднятой головой.
1: Хороший совет, который, мне кажется, на деле работает абсолютно у всех.
3: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником, сообщает Белта. Одно из важных слагаемых безопасности страны – развитие отечественных технологий фармацевтического производства как гаранта здоровья нации, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что благодаря кропотливой наукоемкой и очень ответственной работе представителей отрасли, гражданам Беларуси доступны жизненно важные лекарственные препараты. Президент пожелал работникам фармацевтической и микробиологической промышленности здоровья, счастья, мира и новых достижений во имя любимой Родины. Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Министерства обороны и вооруженных сил. Соответствующие указы глава государства подписал накануне, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. Генерал-майор Вадим Суров назначен заместителем министра обороны. Он освобожден от должности командующего войсками Западного оперативного командования вооруженных сил. Первым заместителем начальника Генерального штаба вооруженных сил назначен генерал-майор Владимир Купрейнюк. Он освобожден от должности начальника главного разведывательного управления, заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил. На соответствующий пост назначен полковник Алексей Хузяхметов. Главную военную инспекцию вооруженных сил возглавил полковник Сергей Томчик.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Региональные ярмарки и вакансии пройдут сегодня на специализированной интернет-площадке Государственной службы занятости. Ярмарку вакансий Ивановского района проведут с 10 до 12 часов. В ней примут участие Пинский автобусный парк, филиал ПМК-61, открытого акционерного общества «Пинск-Водстрой», Ивановский районный центр культуры и народных традиций, Ивановская райветстанция, открытое акционерное общество «Агромотель», Ивановская детско-юношеская спортивная школа, Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций. А с 10 до 11 часов пройдет электронная ярмарка вакансий для жителей Барановичей. В мероприятии примут участие филиал «Барановичский хлебозавод», открытого акционерного общества «Берестейский пекарь», «Барановичская швейная

0: фабрика и Барановичское вагонное депо. И в завершение. Белорусское бюро по транспортному страхованию сегодня запускает веб-приложение, благодаря которому оформление извещения о ДТП в электронном виде будет доступно с мобильного устройства с любой операционной системой, сообщает Белта. Водители сами заполняют электронное извещение, как и на бумаге. Но вместо подписей решение подтверждается кодами из СМС, которые приходят на указанные номера телефонов. Пользоваться веб-приложением для оформления электронных извещений смогут все белорусские водители, у которых есть действующая страховка вне зависимости от того, у какой страховой организации она оформлена. Ссылку на веб-приложение можно найти на сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.bua и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
1: Года.
0: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области от 8 до 13 тепла. В Барановичах 9,11, в Пинске 10,12, в Бресте сегодня 11,13 со знаком «плюс».

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Всем привет, дорогие люди. Ну что, четвертый час эфира. Романенко, ты держишься?
2: Я? Уже нет.
1: За что?
2: Ну, ты знаешь, за что приходится. За что?
1: Если бы ты ответил, знаешь ли, за что, ну, держусь, я бы спросила, за что. Ты бы ответил, за шторы, да?
2: Да, за шторы, наверное, держусь.
1: Слушай.
2: Банально, но тем не менее.
1: А кто-то прячется за шторами, понимаешь, не желая, чтобы наступал рабочий день и так далее. Друзья, нет, давайте будем бежать, лететь вместе навстречу новому дню по той простой причине, что он может приготовить для вас что-то очень интересное, уникальное. И самое главное, что вы на это не рассчитываете. Это, знаешь, как вот эта космическая история, когда да ну, да не может быть, да разве так бывает? Да, бывает. И сегодня с вами может случиться настоящее классное чудо, на которое вы, знаете ли, да, рассчитываете, но до конца не верите, что такое может случиться. Друзья, уже в этом часе, в его окончании, мы подведем итоги нашего розыгрыша, который запустили в Инстаграм. Радио нижнее подчеркивание Брест. И сегодня мы, наконец-таки, объявим и найдем того самого победителя, кому будем вручать два пригласительных билета на концерт. Концерт группы «Добро», который состоится 23 октября в любимом Бресте в ОКЦ в 19:00.
2: Да, условия, как всегда, под постом нашей публикации. Заходите, ознакомьтесь персонально. Время еще предостаточно. Это я сейчас говорю всем людям, которые по каким-то причинам, но находились вот вне каких-то социальных рамок до последнего момента. А сейчас, пожалуйста, билеты, два билета в одни руки на концерт группы «Добро». Так что переходите, оставляйте свой комментарий в виде совета от любимой мамы и становитесь победителем.
1: Романенко, ты знаешь, что именно в этот день, 15 октября, 45 лет назад, была основана хэви-метал группа «Металлика».
2: Ах, ты знала.
1: Я знала,
2: Майская, на какие тут надо кнопки либо струны
1: именно
2: нажимать.
1: Так.
2: Да, ты знаешь, что я действительно являюсь, вот клянусь тебе, что являюсь фанатом группы «Металлик», знаю большое количество песен, но вот действительно формат нашего радиовещания, может быть, не совсем позволяет поставить те самые знаменитые композиции, по которых фанатили и наши родители, в том числе одна баллада «Nothing Else Matters», чего стоит, Майская.
1: Ну, напой, ну, Романенко, ну, пожалуйста.
2: Не, ну, я не буду петь. Я не буду позориться на английском, а то извините меня еще. А вдруг Лавров на нас подпишется, извините меня. Да, и потом посмотрит. Уберите этого человека. Он даже не знает, как произносится слово «Nothing else matters».
1: А, нет, сказал ты это хорошо, произношение у тебя вполне. А ты знал, что тот самый, знаешь ли, Хэтфилд, да, не поющий человек, серьезно увлекался разведением пчел. И каждый сезон он там собирал по 230 килограмм меда, который разливал по банкам, в общем-то, и продолжал это делать на протяжении нескольких лет.
2: Ты знаешь, что удивительно услышать в его исполнении песню «Ты пчела, я пчеловод», да, только уже в метал-кар исполнении. Любопытненько, да.
1: Друзья, ну что, этот интерактивный час мы запускаем у нас опрос в Инстаграм и во ВКонтакте. Дождитесь, совсем скоро объявим очень одну интересную тему.

0: Реклама.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
2: Это моя семья.
3: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в Glory Jeans.
5: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Ну что, друзья мои, обещали запустить пост-опрос, запускаем. Сегодня мы уже делали акцент на том, что сегодня 15 октября на календаре, и сегодня день разрешения конфликта. Вообще, о том, чтобы этот конфликт разрешить, который непонятно какой иногда, из чего он вышел и почему так сложилось, люди вообще начинают настолько, знаешь ли, конфликтовать, настолько вот в этом процессе уповаться, что вообще забывают о том, откуда конфликт вообще произошел. А вообще, с чего все началось? Понимаешь, люди начинают в сюжетные вот эти вот игры играть, а с чего все началось, к чему идет, непонятно. Так вот, друзья мои, для того, чтобы все было понятно, точки над «и» расставлены, для того, чтобы вы были спокойны и просто наслаждались этой жизнью без конфликтов, сегодня был придуман такой день. День разрешения этих самых пресловутых, таких противных, я бы сказала, конфликтов. Отмечают его в 3 четверти октября. И идея в том, что ссоры, которые удается решить словами, стоит, знаете ли, как-то меньше, чем ваше здоровье, спокойствие и нервы. Хороший разговор, конечно, экономит нервы, время и количество обиженных людей в офисе тоже сокращаются. Аура такая любви летает и уважение. Простой рецепт есть, чтобы вообще свести конфликты на нет, говорят психологи. Это выслушать до конца, не перебивать и сказать: «Я понимаю, почему вы так думаете». Работает даже с коллегой, который третий раз действительно случайно проливает на вас, Романенко, кофе.
2: Бывало дело. Да, знали, плавали, вытирали, стирали и так далее по списку. Слушай, а вот мне Майская кажется, что в разрешении конфликта вообще вне зависимости от возраста мы как будто бы не меняемся. Мы остаемся теми же детьми, которые, невзирая на сложность и степень разрешения конфликта, все равно выходят, знаете, ну как-то странно, нелепо, может быть, шутя, или хорошо, если вы вообще до этих конфликтных ситуаций не доходили и как-то вот решили на берегу, что, да, действительно, вот этот вот цвет футболки ему подходит к лицу, а вот то, что ты кроссовки надеваешь на деловую встречу, это вообще тебя даже красит. В общем-то, да, ну, это мы говорим сейчас про рабочие моменты. А каких их бывает вне работы? Бытовые, разные. Да, пожалуйста, возьми любой конфликт в магазине, в очереди, что тоже может быть каким-то таким подспорьем для решения тех или иных задач.
1: Друзья мои, запускаем пост-опрос и сегодня интересуемся. А вы конфликтный человек? А? Спрашиваем такой, знаете ли, вопрос под ковырочкой. Варианты ответа, чтобы вам было попроще определить себя к той или иной группе, тоже набросали. Итак, первый вариант — не сказал бы. Второй вариант — нет, в смысле, не конфликтный человек. Третий вариант — зависит от ситуации. Ну да, тоже такое жизненное дело. Ну и четвертый вариант — очень конфликтный человек. А не надо начинать было, сами виноваты, напросились.
2: В общем, да, переходите, голосуйте, отвечайте, выбирайте наиболее подходящий для вас вариант ответ. Ну и, конечно же, комментарии и обратная связь на студийный вайбер тоже приветствуются. Все обсудим.
1: А может быть, есть какие-то рабочие лайфхаки с вашей стороны, отработанные вами же годами, как конфликт свести на нет, а? Если есть такие, тогда делитесь. Студийный чат Вайбер активен. 33 код 399-0011. Ждем обратной связи.

0: Погода.
1: По информации Брестового гидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, 2-7 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 8 до 13 градусов тепла. В Барановичах 9-11, в Пинске 10-12, в Бресте сегодня 11-13 со знаком «плюс».
2: Реклама.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
4: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
5: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
6: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Слушай наших.

0: Радио Брест.
1: Вообще, на самом деле, это можно назвать очень-очень даже странным, когда у людей во взаимоотношениях профессиональных, личных, дружбе все хорошо-хорошо, а потом раз, и что-то произошло. Сам не понял, откуда, чего, куда. Ну, как-то странненько. 15 лет дружили, а потом раз и поссорились. И уже, главное, никто не помнит причину ссоры, а конфликт, друзья мои, налицо. Поэтому дорожите взаимоотношениями с людьми, потому что эти самые теплые связи можно разорвать в один миг. Но, знаете ли, разрушать не строить, правда, а сохранить гораздо сложнее, чем разрушить. Сегодня день, знаете, какой? День интересный. День разрешения конфликтов. И мы сегодня в связи с этим решили запустить тему поста-опроса и спросить у вас, знаете, как на духу. А вы конфликтный человек? Стало нам вдруг интересно. Варианты ответов мы тоже, друзья, для вас набросали. Пост запустили во ВКонтакте. Итак, мы спрашиваем, а вы конфликтный человек? Ну и вот вам варианты ответа. Нет, не сказал бы. Далее, нет. Далее, зависит от ситуации. Но еще один вариант ответа, он такой: очень, а не надо было начинать. Вот так.
2: Ох, действительно, друзья, но сорт бывает у всех из нас, но есть люди, рядом с которыми напряжение возникает, ну уж слишком и слишком часто. Есть у нас парочка сообщений, которые вы отправляете нам на студийный вайбер. Вот, например, Александр написал, что да, ну уж очень конфликтный человек, вот что ни пост, везде мой коммент, в каждой дырке затычка. Ну, Александр, послушайте, вот действительно как-то надо поумерить свой пыл. Если вам кажется, что в социальных сетях спорить и решать конфликтные ситуации получается лучше, то это не значит, что вы избегаете от ответственности. А вот попробуйте в жизни с кем-нибудь поссориться. Вот тогда мы посмотрим на результат.
1: Слушайте, да. А оказывается, психологи современно утверждают, что в момент острого конфликта наш с вами человеческий мозг включает древний режим выживания. Вы только представляете, режим следующий: бей или беги. Из-за этого человеку начинает казаться, что победить в споре важнее, чем сохранить отношения с собеседником.
2: Да, вот, кстати, и вот Елизавета, между прочим, тоже делится своим мнением. Вот если ссора произошла с каким-то малознакомым для меня человеком, то есть расстраиваться никакого повода нет. А вот если с человеком, с которым, например, была знакома хотя бы год, переживания все равно, ой, какие есть, даже какой бы там ни был человек. Ну вот, для этого, наверное, и существует, знаете, метод не то, что бей и беги, а попробуй постоять и послушать вот его все вот эти вот гневные взрывы и отзывы на месте, а потом сказать: тише, тише, спокойно, спокойно. Это всего лишь слова, это всего лишь действия. Ну и поступки, конечно же. Так что, друзья, будьте верны себе и не делайте того, чтобы потом, ну, как будто вам по принципу бумеранга не вернулось.
1: Вообще, вы знаете, исследователи на самом деле провели какой-то такой вот масштабный проект исследовательский в отношении вот чего. Оказывается, на рабочем месте до 80% компаний, по данным исследования, полностью игнорируют профессиональную медиацию конфликтов. То есть пуская мелкие разногласия между сотрудниками на самотек, что приводит к хроническому падению продуктивности. Так что, если вдруг вы понимаете, что это касается непосредственно вас, прорабатывайте эту тему и заходите во ВКонтакт, голосуйте. Итоги подведем уже совсем скоро, как и определим победителя.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Размер платежа имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
4: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
4: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
3: И по телефону 146.
5: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Знай наших.

0: тихие звуки кино, молчит телефон.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Друзья мои, ну что, для кого-то утро сегодня станет еще добрее, потому что мы с минуты на минуту будем подводить итоги нашего розыгрыша. И на самом деле мы можем сказать, что мы уже определили того самого победителя, который получит сегодня два пригласительных билета на концерт группы «Добро». Ты знаешь, мам, а на часах 00. Да, группа приедет к нам с концертом обалденным в рамках большого тура «Мой путь» 23 октября. В ОКЦ состоится концерт двух братьев Ивана и Михаила в 19:00. Кто пойдет, мы уже знаем. Ребята, можем просто сказать, что это было крайне тяжело и сложно. А вообще выбрать сегодня победителя.
3: Да,
2: давай вот это оставим вот на потом. Люди, кстати, пытались в эфир прорваться. У нас звонил телефон, разрывался. Но условия конкурса были очень-очень просты. Да, нам просто в виде комментариев написать совет от мамы, который по жизни вам очень пригодился и сыграл какую-то даже судьбоносную историю.
3: Конечно.
2: Да. Ну давай вот вишенка на торте, а сейчас подведем итоги постопроса.
3: Да, тоже с огромным удовольствием это сделаем. Были люди, которые действительно отвечали честно. Вот, и действительно, вот вы конфликтный человек, задавались вопросом на протяжении всего этого часа. 67% значит, отдали предпочтение варианту «зависит от ситуации», ну а 33% проголосовали, что нет, не конфликтные люди.
2: Романенко, ну что ты вот замолчал? Вот дальше
3: да.
2: Ты опять вот своим молчанием
3: и
2: даешь мне слово.
3: И даже своим молчанием не буду давать тебе слово.
2: Я волнуюсь.
3: Знаешь что?
2: Я волнуюсь.
3: Волноваться здесь не стоит. Почему? Потому что мы действительно уделили огромное количество времени своих сил для того, чтобы выбрать тот самый комментарий, который, наверное, вот будет честно и правильно сказать в эфире, его зовут этот настоящий материнский вайб, честный, без прикрас, где-то со смешинкой и где-то, знаете, вот споймает то самое настроение, вот как мы с Юлей любим, знаете, немножко подурачиться в эфире, правда?
2: Да, это во-первых. Во-вторых, друзья мои, мы проверяли, основываясь на определенных критериях, спорили с Владом, на самом деле у нас было несколько фаворитов.
3: Это
2: потом
3: правда.
2: Мы пересматривали все ли условия,
3: были,
2: которые мы, да, писали, были соблюдены. Кто-то был, не был подписан из вас на страницу группы «Добро» в социальных сетях, например, да. Но вот тот победитель, на котором мы сегодня определились, и на совете от мамы сегодня, друзья мои, вызвал у нас невероятную улыбку. И мы даже, знаете ли, зарисовку из жизни такую разыграли здесь. Я и Влад в студии прямого эфира, пока играли песни.
3: Ну что, давай сочитаем.
2: Ну что, да. Итак, тара-трам. Сегодня мы объявляем победителем человека, чей мамин совет нам кажется наиболее реальным в

0: эфире билетов на группу «Добро» тоже будут продолжены совсем скоро. В пятницу завтра тоже разыграем 2 билета. Ну что, прощаемся со всеми. До завтра. Здесь были мы.
1: Юлия Мастер, Влад Романенко. Пока, друзья.
0: До завтра.
2: Не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
3: Радио «Брест».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси с рабочей поездкой посещает Верхнедвинский район Витебской области, где знакомится с современным проектом в области мясного животноводства. Передает Белта. Главе государства доложат о ходе осенних полевых работ в Беларуси, итогах работы АПК Витебской области за 9 месяцев и строительстве животноводческих помещений, в том числе профилакториев для телят. Глава государства посетит сельскохозяйственный производственный участок частного предприятия «Красный Бор Агро», основными видами деятельности которого являются выращивание и разведение крупного рогатого скота для получения мяса, а также выращивание различных сельхозкультур. Именно в северных регионах страны делается ставка на развитие мясного скотоводства. В первую очередь это связано с природно-климатическими условиями. Сегодня в Беларуси стартует первый этап репетиционного тестирования. Для будущих абитуриентов это возможность проверить уровень своих знаний перед экзаменами, познакомиться с процедурой проведения теста и понять, какие темы нужно подтянуть, пишет СББАЙ. Для получения объективного результата Республиканский институт контроля знаний напоминает о необходимости строго соблюдать правила. В пунктах проведения тестирования категорически запрещено фотографировать экзаменационные задания, копировать материалы любым способом, носить бланки и черновики из аудитории, а также публиковать вопросы и ответы к ним в интернете, соцсетях, учебных чатах или на образовательных платформах.
0: Новости.
1: 17 октября жителей и гостей Бреста приглашают на праздник «Мой адрес. Московский район», который развернется около торгового центра «Экватор». Организаторы подготовили насыщенную программу. Картофельный мастер-класс по приготовлению драников, расширенную продажу сельскохозяйственной продукции, интерактивные площадки и фудкорты, фотозоны. Состоится церемония чествования лучших людей Московского района Бреста по профессии. Также для гостей праздника подготовили большую концертную программу с участием лучших творческих коллективов и исполнителей. И последнее. Завтра Международный день здорового питания. Оно должно быть разнообразным и сбалансированным, содержать достаточное количество клетчатки, поддерживать здоровый баланс микрофлоры. Клетчатка содержится только в растениях и делится на растворимую и нерастворимую. В большинстве продуктов сочетаются оба вида клетчатки. Не следует забывать о кисломолочных продуктах. Во время их сквашивания частично расщепляются белки, благодаря чему такие продукты усваиваются лучше молока. Кефир и натуральный йогурт без сахара и ароматизаторов являются лидерами по содержанию живых культур, проинформировали в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. А продукты с приставкой «био» обогащены стойкими штаммами бифидобактерий. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест FM.bio.

0: А и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 8 до 13 тепла. В Барановичах 9,11, в Пинске 10,12, в Бресте сегодня 11,13 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 8 до 13 тепла. В Барановичах 9,11, в Пинске 10,12, в Бресте сегодня 11,13 со знаком «плюс».
2: Реклама.
3: Ищите идеальную пару. Воскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
4: Размер платежа имеет значение.
5: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
6: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
5: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
6: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
5: и по телефону 146.
7: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
1: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
2: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Иваново.
2: Полдень с новостями Ивановского района. Ольга Фалеева. Здравствуйте. Состоялся семинар с молодыми специалистами сферы образования района. Программа дня была насыщенной и гармонично сочетала практическое погружение в педагогическую инфраструктуру района с открытым диалогом в рамках пленарного заседания. Практическая часть встречи включала посещение Ивановского районного центра туризма, экологии и патриотического воспитания, детского сада номер 7 города Иваново и школьного литературно-краеведческого музея Достоевской средней школы имени Федора Михайловича Достоевского. После насыщенного выездного этапа участников встречи ждала пленарная часть. Начальник отдела по образованию Ивановского райисполкома Татьяна Пархомчук подробно ознакомила молодежь с ключевыми достижениями районной сферы образования, актуальными задачами и инновационными проектами. В центре внимания современные технологии в обучении, в частности, развитие нового для школ направления по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Первая осенняя ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции состоится в Иваново 18 октября, вторая – 25. Традиционно местом проведения будет улица Советская, около средней школы номер 3. Сельскохозяйственные организации района, Ивановское райпо, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели представят широкий ассортимент своей продукции. Кроме того, хозяева частных подворий смогут реализовать излишки сельскохозяйственной продукции, саженцы, мед, а ремесленники презентовать свое творчество. Особое внимание организаторы уделили обеспечению комфорта людям, нуждающимся в поддержке. Ознакомиться с ассортиментом и приобрести необходимую продукцию можно будет с 8 до 14 часов. В Махровской средней школе прошла военно-патриотическая акция «Марафон единства» под девизом «Спорт объединяет». Праздник сплотил школьников, педагогов, родителей и военнослужащих пограничной заставы Махро. Программа соревнований объединила спорт, логику и армейскую выучку. Участники состязались в меткой стрельбе из пневматики, скоростной разборке автомата и зрелищной эстафете с прохождением болота в противогазах, ориентировании на местности, виртуозным вождением велосипеда, шашечном турнире и викторине по истории белорусской государственности. Завершился марафон вручением памятных грамот. Семья Виктора и Аллы Ведерчик из деревни Сычева в конкурсе на лучшее ветеранское подворье заняла второе место. Трудовая деятельность супругов прошла в местной сельхозорганизации. Алла Антоновна работала бухгалтером, Виктор Михайлович – трактористом, затем – животноводом. Сегодня они оба находятся на заслуженном отдыхе. Как отметила председатель Сычевского сельсовета Галина Чулгуниди, своим усердием и трудолюбием семья нажила крепкое хозяйство. На подворье у них свиньи, птицы, кролики. Супруги воспитали двоих дочерей, и сегодня их радуют пятеро внуков.
0: Новости.
2: 21 октября отделом записи актов гражданского состояния Ивановского райисполкома будет проведена акция по правовому консультированию граждан по вопросам законодательства о браке и семье. Мероприятие проводится в рамках недели родительской любви и приурочено к празднованию Дня Отца. В рамках акции граждане смогут получить консультации специалистов по вопросам регистрации актов гражданского состояния, получения повторных свидетельств и архивных справок, внесения изменений, дополнений, исправлений в записи актов гражданского состояния и другие. Крепкая семья – основа демографического благополучия и стабильности любой страны.

0: 1 октября текущего года в Ивановском районе насчитывалось 811 многодетных семей, в которых воспитываются 2756 детей. В большинстве семей воспитывается трое детей, в 55 семьях пятеро и более. За 9 месяцев текущего года принято 28 решений о назначении семейного капитала и 40 решений о досрочном распоряжении его средствами. В основном он расходуется на улучшение жилищных условий, получение образования, медицинские услуги. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День Матери в Ивановском территориальном центре социального обслуживания населения состоялась финальная арт-встреча в рамках проекта «Женщины Ивановщины. Традиции и будущее». Главными героями мероприятия стали многодетные матери. Гости рассказывали о себе, о том, как пришли в профессию, делились семейными секретами и традициями, рассуждали над тем, легко ли сегодня быть мамой. Памятный вечер в честь столетия почетного гражданина Ивановского района Сергея Рожковца состоялся в Махровской средней школе 11 октября. Почтить память ветерана Великой Отечественной войны, поведать подрастающему поколению о героическом земляке, настоящем гражданине-патриоте, собрались люди, которые непосредственно знали Сергея Рожковца, учились у него стойкости и силе духа. В Ивановском районе развернулась масштабная профилактическая акция «Молодежь за безопасность». Ее главная цель – не только познакомить жителей с работой Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных и пополнить ее ряды, но и привить подрастающему поколению культуру безопасности. Старт инициативе дал душевный и полезный марафон под названиями «112 добрых дел и 101 добро». Активисты организации из Ивановской гимназии, школы номер 2 Иваново, Мотульской средней школы номер 1 и Ляховичской средней школы вместе с работниками МЧС навестили одиноких и пожилых граждан, помогли с дровами, навели порядок во дворах и установили автономные пожарные извещатели. Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Ивановского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Леончук провел тематические встречи с учащимися школ района. С новостями Ивановского района знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде на Брещине.
1: Года.
0: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 8 до 13 тепла. В Барановичах 9,11, в Пинске 10,12, в Бресте сегодня 11,13 со знаком «плюс».

0: Культурные люди.
1: Друзья, добрый бодрый день. На часах у нас 12:11. Начинаем будни вместе. Сегодня у нас 15 октября. Да, погода за окном не радует, но мы не расстраиваемся. Почему? Потому что сегодня у нас в гостях интересный человек.
2: Ты сейчас про меня?
1: Ну, про тебя, конечно, Слав, тоже,
2: конечно,
1: не забывай.
2: Спасибо,
1: да,
2: большое.
1: Женя Филинович тут с нами и Машка Чаловская. Да, у нас сегодня в гостях интересный человек, певица белорусская, автор песен Арина Войт.
2: Да, ну я хочу сказать, что от этого вот солнце как будто бы даже появилось у нас в городе,
1: да,
2: между
1: да.
2: прочим. Да. Вот вы с собой, что ли, привезли в кармашке? Или откуда вы его взяли-то? Здравствуйте, Арина.
3: Изнутри. Солнце – это мое внутреннее, мой внутренний свет привезла вам, и сейчас буду делиться с радиослушателями. Добрый день, Брест.
2: Ой, здравствуйте, здравствуйте. Слушайте, вы так сказали, что солнце изнутри. Вы действительно человек солнечной энергии. А вот верите ли вы в гороскопы?
1: Да, расскажите.
3: Так, интересный вопрос. Если там написано, что у меня будет прекрасный
2: Все
3: день,
2: верят,
3: значит,
2: да.
3: я верю.
1: Правильно.
3: И вам такого же советую подхода к гороскопам.
2: Слушайте, а подходит ли описание под вас? Я имею в виду, что вот вы говорите, что вы солнечный человек. Солнце изнутри исходит вас, а вообще вот по гороскопу вы как огненная стихия, вы земля, вода, кто вы?
3: Вы знаете, я настолько глубоко знакома с гороскопами,
2: да.
3: что даже, я вам скажу больше,
2: Скажите
3: я даже
2: больше.
3: Не знаю, какая у меня стихия. Максимум, Ух что я могу ж. Сказать, это знак зодиака. Ну и год там, как,
2: так,
3: какой животный.
2: Вот кто?
3: Скорпион.
2: Скорпион.
3: В год козы.
2: Слушайте, а вот правда говорят, что скорпионы, вот они особенно вот какие-то, знаете ли, вот такие люди, которых всех остерегаются или нет?
3: Мы всех остерегаемся,
2: нет,
3: или нас?
2: Вас
1: остерегаются.
3: Вот не могу такое сказать. Возможно, люди просто окружающие не знают, что я скорпион.
2: И
3: меня никто не остерегается, да, то есть как бы все у меня прекрасно.
2: Пускай считают, что я рыбка, да, в этом случае. Да, Арина, добро пожаловать.
3: Или водолей.
2: Арина сегодня расскажет нам о своих творческих планах, безусловно, поделится ими. И, насколько мы знаем, нам тут по секрету ребята из телека принесли информацию, что Арина привезла вместе с собой...
1: Новую песню. Расскажите нам.
3: Рассказываю. Привезла новую песню, которую написали еще летом.
2: Так.
3: Но летом решили, что, наверное, мы выпускать ее не будем.
2: Угу.
3: Объясняю, почему.
2: Пожалуйста.
3: Потому что песня получилась у нас с аллегорией. Называется «На наша осень». И несмотря на то, что песня не совсем про осень, но название,
2: вышла,
3: но название очень подходит под выпуск осенью. Поэтому выйдет она буквально в понедельник. И презентация будет у вас в Бресте на вашем телеканале.
2: На телеканале «Беларусь-4» будет презентация этой песни. Это чистая правда. Кроме этого, презентация этой песни будет и у нас в эфире. В эфире «Радио Брест». Арин, вот если мы говорим уже про творчество, расскажите немного о том, как родилась эта песня. Вы сказали, что песня абсолютно свежая, появилась она летом, да, процесс ее создания, пишите, кто написал слова, кто написал музыку?
3: Слова и музыка моя.
2: Так.
3: Процесс создания был буквально, наверное, в течение нескольких часов. Ну, это момент вдохновения, вы знаете, песня, она когда идет, она
1: Скажите,
3: рождается.
1: И... А о чем песня,
3: Надо вот дождаться
1: осень.
3: Понедельника.
1: Ждемте понедельника. Ну, вы нам дайте спойлер небольшой. Вот очень
3: о
1: интересно.
3: О любви, моя можем... хорошая. Ну, конечно же, песня о любви. И каждая осень в жизни должна стать обязательно весной, еще одной весной.
2: О, слушайте, вот если вот так относиться ко всему, то, безусловно, будем надеяться на то, что, безусловно, все самое лучшее ожидает нас впереди. Это чистая правда. Если мы говорим про процесс написания, либо процесс создания песни, да, вот зачастую мы привыкли слышать о том, что вот необходимо какое-то вдохновение. Для этого вдохновения, возможно, кому-то достаточно вкусно поесть где-то в каком-то заведении, да, кому-то необходимо влюбиться, наоборот, или ощутить какую-то потерю, возможно, любимого человека, может быть, расстаться с любимой вещью. Как вдохновение приходит к вам?
3: Мы сейчас будем повторяться. Вот кому-то, чтобы согреться, нужно выйти на улицу, увидеть солнце.
2: Так.
3: Да. А у нас солнце с собой, оно изнутри.
1: Правильно.
3: С вдохновением та же история.
2: Все ношу с собой.
3: Все свое,
2: да,
3: с собой.
2: Нигде не
3: оставляю. Я не могу сказать, что у меня есть какие-то вот обязательные атрибутика для того, чтобы у меня появилось вдохновение.
2: Угу.
3: Песня приходит, я сажусь, ее пишу. Она обычно у меня каждая из моих песен, она вот как бы вот рождается целиком, не частями.
2: А, то есть вот просто вот вы как вот, назовем оно... это запойно, да? Вот вы как начали, так и не останавливаетесь.
3: оно, скорее всего, так всегда и происходит, да. То есть песня приходит, вот она пришла целиком, так. Она есть. И такого, что я хожу и думаю, так, что бы мне спеть еще в следующий раз, такого нет. Вот у меня именно таким образом
2: любви.
3: Работает. Да, у медведя, да, 30 песен, 28 про мед.
2: А у меня еще вопрос вот по поводу того, вот вы говорите, что вот я пишу песни, вот как начинаю, и вот прям не останавливаюсь, да? А есть ли какие-то стихи, наоборот, вот, которые появились, но пока музыка, может быть, еще не пришла?
3: Нет, у меня плюс-минус, вот ко мне именно вот творчество мое приходит в таком виде, что я плюс-минус уже мелодию вижу, слышу, но не пишу. Напеваю в диктофон, обычно у меня так, у меня, значит, напетое, то есть я даже не с листочком сижу, пишу, я напеваю в диктофон. У меня телефон вообще просто весь испет. И потом отправляю команде, друзьям, у меня есть фокус-группа, то есть я обычно накапливаю там песен 5, рассылаю друзьям и делаем выборку, кому что нравится.
2: А,
3: чтобы...
2: там прям целое голосование.
3: Да.
2: Так, голосуем за
3: что
2: эту.
3: Что кому или... больше нравится.
2: Это такой хит-парад у вас свой, да?
3: Ну, не совсем. Это фокус-группа, чтобы отобрать то, что действительно большему количеству людей нравится, да? То есть что из этих песен как бы может быть интересно.
2: Какой-то отклик находит, да?
3: Да. И с текущей песней, которая в понедельник будет на премьере, была такая же история, но только я фокус-группу не послушала и отложила песню на осень. Кстати, впервые в жизни. Может быть, это было не зря, потому что все-таки наша осень, несмотря на то, что песня, опять повторюсь, не про осень, наверное, осенью выпускать ее будет интереснее, да,
2: и
3: более логично.
2: 12 часов 18 минут, мы прервемся. Небольшой блок рекламы ожидает нас впереди. Напомню, сегодня у нас в гостях Арина Войт, певица, телеведущая и создатель огромного количества музыкальных, в том числе, проектов. Поэтому, если вам интересны эти темы, обращайтесь к нам на номер Вайбера 399-2011. Принимаем ваши сообщения, на которые Арина, безусловно, ответит. Ну, а пока немного рекламы.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: друзья, 12.26 наших студийных. Напоминаю, что у нас в гостях чудесный, интересный гость, девушка, белорусская красавица, певица Арина Войт. Арина.
1: Столько комплиментов, да, женских уст, я прям обомлела, спасибо большое.
2: То есть, когда я сказал, что здесь солнце засветило в городе Бресте.
1: Это было не то. Но оно, кстати, смотрите, оно действительно прямо сейчас вышло и все ярче и ярче светит.
2: Мы никогда не обманываем.
1: Работаем над погодой тоже.
2: Арина Войт сегодня у нас в гостях. Обсуждаем творческую деятельность. Говорим, кстати, и о проектах, поскольку Арина, мы за эфиром говорили о таком проекте, как «Будем разом». Арина, расскажите нам немного подробнее о том, что это за проект.
1: Это мой проект совместно с Первым национальным каналом Белорусского радио. Mm-hmm. Уже, наверное, как третий год он живет. Ездим благотворительными концертами с артистами, которые участвуют в хит-параде, которые есть в ротации радио, uh-huh. совместно, бесплатно, в детские учреждения, либо во взрослые, вспомогательные, там, где, скажем так, нужна помощь, поддержка и тепло. Uh-huh. Абсолютно бесплатно приезжаем, дарим концерт, проводим время, обнимаемся, танцуем. То есть, если есть какая-то необходимость и есть волонтеры, привозим что-то необходимое с собой, но в виде именно вещественной помощи.
2: Но это говорит о том, что вы готовы работать не только на больших сценах, городских сценах, но и на совсем компактных, очень маленьких сценах в самих организациях.
1: Но это же не работа, это благотворительность, это уже другой вопрос. Тут абсолютно другой подход, абсолютно другая энергетика с этих мест, абсолютно другая атмосфера. Поэтому назвать слово это работы нельзя. Мы едем дарить тепло.
0: Тепло и любовь.
1: Да.
2: Которое из вас исходит.
0: Да, мы это прям чувствуем здесь, в студии.
2: Если честно, да. Мы говорили немножечко о творческих планах и говорили о музыкальных композициях, которые... Арина, расскажите, сколько у вас в арсенале уже ваших именно музыкальных композиций?
1: Ну, если считать вот за последние пару лет, выпущенных около 20.
2: Да, как мы уже говорили, на такой огромный альбом творческий, да, и среди них, среди этих музыкальных композиций, есть прям ваши любимые какие-то музыкальные композиции. Ну, по крайней мере, те музыкальные композиции, которые звучат у нас в ротации, можно назвать их любимыми для всех. Да. Одной из них стала композиция «Смелая», которая, кстати, совсем скоро также появится у нас в эфире. Расскажите немного про эту песню, о чем она?
1: Ну, начну с того, что все мои песни, конечно, любимые, но какие из них лучшие, я уже смотрю по обратной связи слушателя. И это очень важно. А «Смелая» оказалась смелой. И слушателю она как-то вот зашла, потому что в этом году уже несколько месяцев в хит-параде на Первом национальном канале она держится. И я этому безумно рада. Спасибо огромное тем, кто голосует. Продолжайте голосовать, а я буду писать песни дальше, потому что так много песен, их не просто так, да? Не каждая песня, конечно же, становится хитом, но я бы хотела все-таки в будущем написать именно ту песню, которая вот прям не просто в хит-параде будет на одной радиостанции, так, а которая будет играть будет из каждого приемника, даже если они уже на чердаке у бабушки лежат давно. Вот так.
2: Слушайте, а вот вы говорили про то, что, ну, безусловно, да, конечно же, в творчестве артиста все песни, написанные им, они являются любимыми песнями, да? А вы пишете кому-то еще песни или нет?
1: У меня была такая практика, но на данный момент я пока не пишу другим артистам песни. Ну вот как-то так вышло, что весь фокус на себя, потому что тот объем, который работа сейчас даже выполняется, он достаточно большой. Огромной команды у меня нет, то есть у меня есть там аранжировщик, звукорежиссер, и прошлый год я ездила с музыкантами, у нас была такая новая стилистика, скажем так, более народная. У нас была песня «Белорусы», с которой мы ездили там в Россию, да, выступали на Останкино успех. Успешно. И потом здесь у нас были тоже неплохие такие поездочки такой замечательной компании с вязанкой. Но на данный момент я вам скажу так, что хочется, конечно, чего-то нового, чего-то свежего, но времени пока свободного для других артистов у меня нет.
2: То есть еще бы часика два в сутки, да?
1: И 22, тогда... еще 3, 24.
2: Да, может быть, может быть. И еще один вопрос, мы успеем озвучить его. Вы сказали, что у вас есть какая-то своя фокус-группа, которые оценивают, да, которые оценивают музыкальные композиции. А вы задавали вопрос, вот, среди всех музыкальных композиций у фокус-группы, вот, есть какие-то там лидеры, возможно, их любимые песни, или нет такого?
1: Обычно бывает какая-то, то есть из всех моих...
2: Да-да-да.
1: Вы знаете, песен. Вот я вернусь и обязательно проведу такой опрос. Но, на самом деле, как правило, я сбрасываю вот в своей фокус-группе, у меня есть 5 набросков демо-песен, да, и я выбираю, какую из них я буду сейчас делать, записывать, там, аранжировать и так далее. И, как правило, обычно у меня вся фокус-группа сходится на какой-то одной конкретной песне.
2: А, прям вот так вот единогласно, да, получается? Да,
1: да, очень, там буквально 1% бывает иногда выбивается от общей стаи. Так. При том, что это абсолютно разного возраста, начиная там от моих детей, заканчивая редактором на радио. То есть, скажем так, абсолютно разного возраста забрасываю всем, потому что понятно, что песня такая история, которая может понравиться, может не понравиться, и тут возраст абсолютно не угадаешь никогда.
2: Слушайте, ну уже, коль скоро заговорили мы про смелую, обещали смелую в эфире, давайте прямо сейчас. Музыкальная композиция с красивым названием «Смелая». Арина Войт сегодня у нас в гостях. Дорогие друзья, вопросы, интересующие вас, в том числе о творчестве, о дальнейших планах, отправляйте к нам на номер Вайбера 399-2011.

0: Погода.
1: По информации Бреста Благодромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 8-13 тепла. В Барановичах 9-11. В Пинске 10-12. В Бресте сегодня от 11 до 13 со знаком «плюс».
2: Реклама.
3: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
4: Что?
3: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Ладе». Подробности на lada-da.by.
5: Пора в Ома. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте OMA.by.
6: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
7: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования от 2200 рублей на руки, электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки, слесарей по КПА от 2200 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки, водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки, станочников дерево обрабатывающих станков от 2300 рублей на руки, трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства от 3000 рублей на руки, на сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки, слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки, уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет обучения на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефонам 8016-41-699-87 и плюс 375-29-750-40-79.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Знай наших.

0: друзья. Ну что ж, мы снова тут, снова рядом с вами. 12.40 на наших студийных, в студии Маша Кочеловская, Женя Филинович. И мы продолжаем узнавать о творчестве прекрасной, чудесной Арины Войт.
1: Да, сегодня Арина у нас в гостях. Мы коротко за эфиром даже обсуждаем какие-то очень такие важные темы, нужно сказать. Вот, если говорить про творчество, мы понимаем, что вдохновение может прийти откуда угодно. И, как мы уже говорили, это и вкусная еда, и даже какой-то просмотр любимого сериала. А есть такое, что, может быть, вам в личку кто-то стучится и говорит: спасибо большое за творчество, Арина, вы меня вдохновляете?
2: Есть. И вот только благодаря таким отзывам я продолжаю петь и что-то писать. Потому что, конечно, артист, который уже выпускает, приходит на радио, да, в эфиры, он пишет это для кого? Для людей, для зрителей. Конечно. Поэтому, дорогие мои, все артисты работают именно для вас. Если вам песни откликаются, если вам что-то нравится, нам всем очень приятно. Ваша обратная связь даже просто в виде сообщения, комментария, лайка. И очень тепло от этого становится. Мы понимаем, что не зря.
1: Ну,
2: пишем
1: так
2: дальше и поем дальше.
1: Тем более
2: дальше
1: теперь это сделать так просто. Не надо писать куда-то на абонентский ящик.
2: Не
1: вот
2: надо.
1: Просто, да, в социальных сетях найти человека. И, безусловно, каждому из нас будет приятно, если вы будете писать нам в личные сообщения о том, что нам было приятно видеть вас. Нам было приятно, возможно, услышать какую-то новую вашу песню. Или написать, когда будет новая песня. А мы скажем, когда она будет. Это будет понедельник. Это будет осень. Песня, она вроде бы с осенним названием, но мы понимаем, что песня о любви написана, что самое главное, она была летом. Кстати, вот в понедельник у нас какое число?
2: А
1: чего мы ждем?
2: 19 октября.
1: Да, совсем скоро уже, поэтому совсем немножечко того времени. И здесь, в эфире Радио Бреста, также звучит новая песня. Еще разочек, песня как называется?
2: «Наша осень».
1: «Наша осень». Пускай ваша осень абсолютно точно будет теплая. Да, ну а мы продолжим совсем скоро. Прервемся сейчас еще немножечко, после чего Арина к нам вернется.
3: Реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно! Со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
5: МТ-банк. Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей, обеды всего за 80 копеек, доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
7: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Культурные люди.
1: Сегодня в гостях у нас Арина Войт. Говорим о творчестве, говорим о дальнейших планах. Ну и Арина нам рассказала, что, значит, есть какие-то, знаете ли, мы просто заговорили о детях и о главных цензорах. И в эту секундочку я подумал вот о чем. А вот ребенок, как он относится к творчеству мамы?
2: Ну, во-первых, у меня две дочки.
1: Так.
2: И обе они относятся положительно, наверное. Я, честно говоря, даже не задаю им таких вопросов, потому что каждая там занимается своим. Младшая тоже, как оказалось, поет.
1: Как оказалось?
2: Да, это для меня было... Я вам объясню, как это вообще случилось. Я записывала Сухомлина и Сергея песню, и супруг привез, ну, дочка меня забирали. И вот как-то пока я там с Сергеем заканчивала какие-то вопросы... Его супруга, Ната Сухомлина, привет, Ната, если ты будешь в Бресте, слышишь нас, а она каким-то образом уже с Каролины там где-то что-то, то есть они начали там петь, и она говорит, тебе надо идти на прослушивание, тебе надо идти поступать, и Каролина в этом году поступила в школу искусств.
1: Так.
2: Но, и вы знаете, что это так все так интересно в жизни складывается, Каролина пошла поступать на вокал, и сестра пошла поддерживать, и пока на коридоре ходила, ждала, видит, а там в кабинете далеко приемная в театральную. То есть они вдвоем поступили у меня в этом году в школу искусств. Старшая учится на отделении театральном, а младшая на вокальном. Поэтому я не знаю, что из этого будет. Маму они теперь вообще не трогают. У них свое творчество.
0: Творческая семья.
2: Да, поэтому мы как бы бедный папа.
1: Слушайте, хорошо. Но вот если мы говорим уже о том, что дети потихоньку перенимают, возможно, какой-то ваш опыт, да, и вот решили свою жизнь вот таким вот образом связать с искусством, а в свою очередь, как начинали вы? Возможно, у вас тоже мама, папа где-то поют.
2: Нет, у меня никто не пел. У меня мама работала директором Дома творчества детского.
1: А, нет, это все понятно. Все равно
0: сфера культуры.
2: Я делала все, и я пела, танцевала, и как бы тут было без шансов. Я первую песню 15 лет записала. Ну, то есть, притом, мама даже была не в курсе. Это мы с педагогом по вокалу тестировали оборудование, которое привезли в ДК. Ну, как бы вот это... А зато это жизнь, понимаете? Поэтому все классно. Ну, я считаю, что дети должны развиваться всесторонне, и математика, и спорт, и творчество.
1: Да,
2: все должно
1: и
2: быть.
1: Не забывайте о том, что они абсолютно другие. Они не такие, как мы, и вообще непонятно, как бы мы себя вели, если бы у нас были те же самые возможности, те же самые гаджеты и способы общения в то время, когда мы вырастали, когда мы бегали по стройкам, да, и находили карбид для того, чтобы топить его в лужах. 12 часов 47 минут. Арина Войт сегодня у нас в гостях. Напомним вам, что в понедельник совсем новая песня, которая еще нигде не звучала, в то в том числе и на телеканале «Беларусь-4 Брест».
2: Конечно.
1: В том числе здесь у нас в эфире. Да, ну и в завершении уже этого часа, в завершении эфира, Арин, ну, немножечко тогда пожеланий всем нашим радиослушателям, которые, напомню, могут слушать нас не только здесь, в городе Бресте, по всей нашей области, по всему миру целиком, на нашем сайте radiobrestfm.by.
2: Да, тепла я вам желаю в душе, внутри. Впереди зима, поэтому нужно согреваться теплым чаем, взглядом друг друга и обязательно видеть только теплое и хорошее вокруг. Пускай вас окружают только лучшие, добрые люди. Хорошего дня.
1: Арина Войт сегодня была у нас в гостях. Большое спасибо говорим Арине. Мы знаем, что впереди еще дальняя дорога, Арина. Ну, а вы, если вдруг получится, даже если мимолетно, даже если вот на часок, обязательно забегайте к нам в гости, мы будем вам очень сильно рады.
2: Спасибо, обязательно. До встречи.
1: Дневная смена на волнах Радио Брест продолжается. Еще немного музыки впереди. После этого стартует час приветов и поздравлений.
3: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси требует стратегически определить, как развивать территории севера Витебской области. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Верхнедвинский район, передает Белта. Ответы чиновников на этот счет, включая руководителя Витебской области и вице-премьера Юрия Шулейко, не устроили президента. Говорилось об увеличении в регионе посевов кукурузы и необходимости подобрать более ранние сорта, чтобы успевать убирать в срок. Расчет на то, что это позволит получить больше зерна. Однако Александр Лукашенко обратил внимание на отсутствие стратегии как таковой, в том числе с учетом местных природно-климатических реалий. Александр Лукашенко во время рабочей поездки обратил внимание на необходимость индивидуального подхода при проведении сельскохозяйственных работ с учетом практического опыта, пишет Белта. Главе государства доложили о ходе осенних полевых работ. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, при проведении посевной акцент делается в том числе на увеличении сева озимой пшеницы. При этом по республике сокращаются посевы озимого тритикали и озимой ржи. Как пояснили главе государства, при кормлении крупного рогатого скота эти культуры не должны применяться. Президент в связи с этим поинтересовался мнением специалиста частного предприятия «Красный Бор Агро», на площадке которого и состоялся доклад. Александр Лукашенко отметил, что с этим вопросом должны определиться практики ученые.
0: Новости.
1: Ежегодно 15 октября мир отмечает Международный день белой трости. Для кого-то это просто аксессуар, но для людей с нарушениями зрения это важнейший инструмент самостоятельности и безопасности. В Беларуси в этот день дается старт месячнику белой трости, который продлится до 15 ноября. Главная цель этого дня – не просто напомнить о трудностях, с которыми сталкиваются незрячие люди, а продвигать идеи равенства и инклюзии. Речь идет о создании безбарьерной среды, где каждый человек, независимо от особенностей здоровьем, может чувствовать себя полноценным участником жизни общества. И в завершение информации от партнеров. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за тумана. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы на большей части территории области – туман. Ветер неустойчивый – 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 5 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем от 9 до 14. В Барановичах ночью 1,3, днем 9,11. В Пинске – ночью 3,5, днем 11,13. В Бресте ночью 2,4, днем 11,13, выше 0.

0: с большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что ж, друзья, мы переходим к самому теплому часу нашего эфира, самому лучшему часу, потому что к нам прилетают ваши сообщения. Если вы еще ничего не успели нам написать, кого-то поздравить, то напоминаю, как с нами связаться, студийный вайбер 33-код 399-0011. Но пока тут вы пишете сообщение, Женя уснул, я расскажу вам к обеденному перерыву полезный факт.
2: Пожалуйста.
1: Ученые выяснили, что горячий суп на обед усваивается организмом гораздо лучше, чем холодные сэндвичи. Все потому, что теплая еда стимулирует пищеварение, все это знают, и дают ощущение сытости на более долгий срок. Так что, друзья, если вы сегодня еще не обедали, то самое время заказать доставочку борща, например. Если вы, возможно, ходите на обед домой, вот можно попросить, чтобы вам кто-то, да, приготовил какой-нибудь куриный бульончик, например.
2: Да, можно какой-нибудь нормальный суп приготовить. Там,
1: борщ. Харчо, да, какой-нибудь.
2: Можно приготовить. Я очень люблю щи с кислой капустой, если там еще, значит, ребрышко такое свиное плавает, чтобы оно такое пожирнее было, понаваристее, погуще, чтобы было, чтобы вкуснятину все это еще с черным хлебушком обязательно. И вот ты берешь так, можно корочку, можно не корочку.
1: А можно с салом еще?
2: Можно. Вот ты берешь сначала вот сал, желательно достать его из морозильника, чтобы оно такое мерзлое было, знаешь, вот таким
1: твердое, да? Именно вот не мягкое сало, которое расплывается.
2: Да. Вот такое твердое, оно большим куском лежит у тебя, но сало такое, знаешь, прослоечкой. Такое вкусное, сверху посолено. Вот. И в этом всем обязательно необходимо, что острый нож. Вот ты берешь острый нож, на досочку все положил, раз, нарезал, потом разделил этот кусочек еще на таких три полосочки небольших, обязательно чесночок почистил, ну вот, немножко чесночка отрезал, горбушечку взял и вот этим чесночком раз и натер. Потом сверху салт положил. Вот, можно купить еще лучок какой-нибудь зеленый.
1: Да, было бы хорошо. Вот. Ну, слушай, что так, хватит вот уже, берешь, вкусовые мои рецепторы.
2: Откусываешь вот хлебушек черный вместе с салком, очень вкусный.
1: Все, потом прекращай, прекращай, вот да такой, хватит, ну, вот, хватит.
2: Нажористый
1: такой. Мы уже
2: такой,
1: поняли, что ты голодный.
2: Ложкой со сметанкой вот там раз в себя.
1: Все, мы поняли, этого, что конечно, ты голодный, да.
2: Жизнь тут начинает налаживаться.
1: Да. Пока она не наладится, мы не съедим борща, но это будет немножечко позже. Но пока давайте почитаем ваше сообщение. Нам написала Вероника.
2: Так.
1: Привет, Саша из города Кобрина. Он живет в городе по времени. Саша, в следующий раз с тобой встретимся. Привет. Привет, она передает. Привет, Вероника передает. И не говорит, чтобы она занималась своими цветами.
2: Все, ну пускай Инна занимается цветами. Может быть, у нее это лучше всего получается, да. Вот, поэтому, ну что, мы всем передаем привет. Вероничка, большая молодец. Саша нам тоже написал. Здравствуйте, Радио Бред. Передайте, пожалуйста, поздравления маме Анне. Мы сегодня маме скажем, как сильно любим мы ее. И самым добрым пожеланием храним в душе ее тепло. Мы любим твои нежные ладони. Любим, мама, твои добрые глаза. И пусть улыбка наполняется любовью. Услышь вновь главные слова. Вот
1: какое
2: такие
1: красивое стихотворение.
2: Стихи.
1: Я так люблю поэзию, творчество.
2: Так.
1: Чудесные слова. Мы поздравляем маму. Анну, поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам всего самого-самого наилучшего. Да, будьте здоровы, самое главное. У нас есть еще сообщение от Ирины.
2: Так.
1: Она пишет: поздравляю моего мужа Сергея с покупкой новой машины.
2: Ого.
1: Сереж, ты столько лет об этом мечтал, и вот наконец-то она твоя. Пусть ездит долго, не ломается и радует тебя каждый день. Подожди, мы, по-моему, говорили, что в понедельник нужно покупать автомобиль.
2: Так, может быть, он в понедельник и купил.
1: Вот, наверное, да.
2: А
1: Ирина,
2: семье
1: вы
2: сказал
1: написали,
2: об этом в четверг.
1: Написали нам сегодня. Ну, поздравляем с покупкой нового автомобиля, да.
2: Да. Я поздравляю, мы идем дальше. 13:10, кстати, на наших студийных. На протяжении этого часа будем озвучивать ваши приветы, поздравления, самые теплые слова в адрес родных людей. Пишите. Номер вайбера 399-2011.
0: Наши песни.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Реклама.
2: 5-му элементу 30 лет. Празднуем вместе. В 5-м элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Выбирайте варочные панели, духовые шкафы и посудомоечные машины по выгодным ценам. Возможна оплата частями до 24 месяцев с участием банков-партнеров. Предложение действует до 2 ноября. Подробности на сайте 5-й элемент Buy и по номеру 275. 5-й элемент. 30 лет – это только начало.
3: Размер платежа имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк Бай.
4: И по телефону 146.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
7: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Радио Брест.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Да, пишите, поздравляйте. Быстрее, быстрее, пока у нас не закончился час приветов, поздравлений. Напоминаю, что с вами в студии Маша Кочаловская и Женя Филинович. И мы тут читаем ваши самые теплые слова, которые приходят нам на студийный вайбер. Напомню, студийный вайбер наш 33-ко-399-001-3. 33-ко-399-001. Я перепроверила, ну мало ли что.
2: Так.
1: Вы начнете писать, а окажется, что это не радиообрез. Чтобы было точно. Так, нам пришли уже с вашего сообщения еще вот от Ольги. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Хочу с вашей помощью передать приветик моей подруге Дашке. Хорошего дня и настроения прекрасного на весь день. Ну что ж, мы желаем прекрасного настроения Даше.
2: Да.
1: От Ольги, да, на передать привет. Ну и вообще, желаем всем прекрасного дня, прекрасного настроения, да, чтобы с Божьей помощью прожить этот четверг, будний день, и завтра начнется наконец-то пятница. Так, у нас есть сообщение от Натальи.
2: Так.
1: Поздравляю моего внука Артемку с выпуском из детского сада. Ты в этом году пошел в первый класс. Артемка, ты теперь совсем большой. Бабушка тобой гордится. Ну, действительно,
2: слушайте,
1: начать ходить в школу...
2: Выпуск
1: это...
2: из детского сада когда он был? Еще наверняка где-то летом?
1: Вообще-то да, наверное, он был...
2: Где-то
1: летом? Ну, я думаю, что, может быть, Наталья никак не может забыть, что вот ее внук уже взрослый, совсем взрослый. И
2: ну,
1: напоминает
2: да.
1: все-таки, что детский сад, да, он был, но он уже прошел.
2: Да, ты знаешь, когда вот ребенок, особенно после детского сада, попадает в школьную какую-то историю, он наверняка же, он же никогда еще в школе до этого не был. Вот,
1: для него это
2: просто другой детский сад.
1: Новое.
2: Да, другой детский сад, там просто какая-то есть еще учительница, и вот это здорово, если еще в классе есть те же самые ребята, с которыми он в сад ходил. Вот, а это, безусловно, не отличается, и очень сложно перестроиться изначально о том, что ты все, ты уже не в детском саду,
1: нет,
2: ты
1: слушай,
2: уже в
1: кстати, если вспомнить, первый класс у всех был такой положительный, вот хотелось учиться, ой, классно, в школу
2: мне
1: я
2: ребенок
1: бегу.
2: Ребенок радовался, когда ему первый раз домашнее задание задавали.
1: Вот.
2: Ликовал.
1: А сейчас что, если взять какого-нибудь семиклассника,
2: так.
1: восьмиклассника и спросить,
2: так.
1: ты любишь школу?
2: Так.
1: Он скажет,
2: конечно.
1: Можно я промолчу? И все.
2: Конечно.
1: Вот так вот, да.
2: Передайте огромный пламенный привет нашим милым девочкам Оле, Юляше и Свете, а также Полиночке. Здоровья, терпения и позитива на все дни. Скоро выходные. Это было от мальчика с красивым именем Елизар.
1: Ура, скоро выходные. Спасибо, что напомнили нам об этом. Так, сообщение от Дмитрия. Поздравляю моего тренера по йоге Ирину с днем рождения. Ирина, спасибо за терпение и за мудрость. Вы не просто тренер, вы настоящий наставник. Ну, действительно, йога – это как профессиональный спорт на самом-то деле. Я вот, честно говоря, тоже задумываюсь заняться йогой и медитациями для того, чтобы был постоянный баланс, да?
2: Угу.
1: Надеюсь, что когда-нибудь решусь. Вот, возможно, как раз запишусь
2: к Ирине,
1: да,
2: а
1: к Ирине на йогу.
2: Скрытая реклама, знаешь, скрытая реклама. Сейчас
1: получается...
2: начнется. Продам гараж и номер телефона, знаешь.
1: Ну, в общем, мы поздравляем Ирину с днем рождения. Друзья, продолжайте писать нам на студийный вайбер. Пишите нам, действительно, не стесняйтесь. Мы ждем и читаем каждое ваше сообщение. Это очень ценно. Да, ждем вас на студийном вайбере 33-код-399-0011. Ну и оставайтесь с нами.
3: Радио Брест. You, baby, either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby, right here, right now.

0: Погода.
1: О погоде информация от Бреста Булгидромета. Вот, секундочку, расскажем, что же ожидает нас в ближайшие сутки. Итак, синоптики обещают нам переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории области туман. Ветер неустойчивый, от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью от 1 до 3 градусов тепла. Днем от 9 до 11. В Пинске ночью 3-5, днем 11-13. В Бресте ночью от 2 до 4 градусов, днем 11-13, выше 0.
2: Реклама.
3: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
4: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
5: Слушай, ты в курсе, что в «Ладо» началось?
6: Что?
5: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Ладо». Подробности на lada-da.by.
7: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
8: Рассрочка до 6 месяцев.
7: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
9: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Да, пишите нам и поздравляйте. Напоминаю, как с нами связаться. Студийный вайбер 33-код 399-0011. Ну а с вами в студии Машка Человская и Женя Филинович. И мы продолжаем час приветов и поздравлений. Но пока вы нам написывайте, пишите сообщения, формулируйте монолог. Я вам дам еще один интересный факт к обеду. Наверное, у многих уже был обеденный перерыв, и вы, по моим рекомендациям, скушали борщ. Mm-hmm. Да, по рекомендациям Евгения съели щи соленый. Да,
2: Борщ с салком.
1: Борщ с салком, да, съели.
2: И с хлебушком черным.
1: Да. Вот вам еще один факт, полезный факт. Ученые выяснили, что горький шоколад в небольших количествах полезен для сердца и настроения. Так что, если вы сегодня съедите пару долечек вкусного темного шоколада, вы не просто побалуете себя, это будет забота о здоровье вашем. Да, это действительно доказанный факт. Съесть не какой-то сладкий, не знаю, Рафаэлку, да, или Барни, а лучше съесть темный шоколад, кусочек темного шоколада. Но самое главное, чтобы это было в удовольствие.
2: Если темный шоколад не вызывает какого-то удовольствия, а вызывает удовольствие, например, конфета Рафаэла.
1: Слушай, но ведь...
2: Или Мишки на поляне. Может быть, сорванец.
1: Как говорят, всему нужно время. Всему нужно время, а ты привыкнешь. Привыкнешь.
2: А что я должен привыкать к тому, что мне не нравится?
1: Одна долька невкусного шоколада. И на протяжении месяца, если ты будешь так делать, внедрять привычку эту полезную, то в целом горький шоколад станет для тебя очень вкусным лакомством.
2: Может быть, это и с коньяком работает, я не знаю. Но по правилам радиостанции мы должны сказать, что алкоголь — это зло, это вред, это ни в коем случае нельзя. Николай Басков отмечает свой день рождения сегодня. 15 октября.
1: А я, кстати, да, видела, только хотела тебе об этом сказать. Ему исполняется 50 лет, друзья, это юбилей.
2: Натуральному блондину.
1: Да. Кстати, я всегда почему-то думала, вот Басков, он такая знаменитая личность, и всегда на слуху с самого детства. Мне постоянно казалось, что вот он как будто не стареет. Ему будто, я думала, что ему вообще вот там за 70 уже. Но, конечно, потом, когда я начала интересоваться всей этой публичной жизнью, и узнала, что Баскову 50 всего лишь, то есть он очень молодой еще. Поэтому мы, надеюсь, будем еще видеть его на разных проектах и мероприятиях еще очень-очень долго.
2: Да, что называется, самый натуральный из всех блондинов. Ну что, летим дальше. Вместе с вами продолжаем час приветов и поздравлений на волнах Радио Бре. Желаем всем хорошего, легкого дня. На часах у нас 13 часов 41 минута, 15 день октября. Какой это день для вас? Можете написать нам об этом, кстати, как и написать нам о том, кто вокруг вас собрался, возможно, в рамках этого обеденного перерыва для того, чтобы перекусить или просто немного перевести дух после первой половины рабочего дня. На очереди вторая половина рабочего дня, да, ну и еще больше хороших новостей и музыки.

0: Реклама.
1: Ищите идеальную пару. Воскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Магазин «Мебель Пинскдрев» в Бресте, Московская, 368, приглашает на работу продавца. Подробности по телефону плюс 375-29-201-10-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Пишите и поздравляйте, пока есть такая возможность. Еще есть время, поэтому студийный вайбер 33-код-399-0011. Ждем ваших сообщений, но пока зачитаем парочку уже имеющихся. Сообщение от Екатерины. Здравствуйте, хотим передать привет Иванюк Веронике. Здоровья тебе, хорошего настроения, незабываемых моментов. Привет от бабушки и дедушки. Ну что ж, мы передаем привет Вероничке. Пусть у Веронички сегодня день пройдет хорошо.
2: Так, Лора написала: добрый день, Радио Брест. Сегодня день фармацевтической и микробиологической промышленности. И я очень хочу поздравить с этим праздником свое предприятие, на котором я работаю уже много лет. Хочу поздравить с профессиональным праздником всех работников ООО «Экзон». Хочу пожелать всем крепкого здоровья, чтобы работа приносила удовольствие и гордость за то, что мы делаем. Желаю, чтобы каждый день дарил ощущение роста, уверенности в своих силах, чтобы рядом были люди, с которыми легко и приятно. И пусть хватает времени на отдых, на близких и на простые радости. Пускай впереди вас всех ждут процветания, благополучия и новые профессиональные победы. С праздником!
1: Написала Лора. Какое длинное, прекрасное сообщение. Ну что ж, я, кстати, не знала, что сегодня такой чудесный день. Поздравляем всех врачей. Наверное, всех врачей же можно поздравить, да?
2: Можно.
1: Или только фармацевтов?
2: Да, можно всех поздравить.
1: Да, поздравляем всех врачей.
2: Я хоть как никакого отношения не имею к этому празднику, но меня тоже можешь поздравить.
1: Поздравляю.
2: Спасибо.
1: Тебя. Поздравляю тебя, Женя, да. Надеюсь, ты следишь за своим здоровьем, да? И ходишь часто в аптеку. Ты ходишь в аптеку часто?
2: Да, мне 38.
1: Ну да, чего же я спрашиваю такое, да?
2: Тем более, да.
1: Так, у нас есть сообщение еще от Татьяны.
2: Так.
1: Передаю привет моему продавцу цветов Марине из ларька на нашей улице. Маринка, спасибо за самые свежие букеты и за то, что ты всегда подсказываешь, какие цветы лучше сочетаются. Ты делаешь наш район красивее. Вот мне захотелось сразу вот сейчас встать, прийти в цветочный.
2: Так.
1: И вот...
2: Сказать, как нужно собирать правильно букеты.
1: А нет, у Марины купить букет. А, я бы купила, один... да. Ну, Марина, мы передаем вам привет. Надеюсь, что ваши цветы будут цвести и пахнуть. Странно сказано, да?
2: Да, и чуть дешевле стоить.
1: Чуть-чуть скидочку.
2: Особенно в такие праздники. Так, ну что, мы вместе с вами идем далее. На волнах Радио Брест хорошая музыка вперемешку с самыми лучшими новостями и, конечно же, приветами и поздравлениями. Этот час был посвящен именно им. Ну, а час следующий мы посвятим, безусловно, только всему самому лучшему, что происходит в мире, поэтому будьте рядом с нами на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by или скачивайте мобильное приложение Radio Player Беларусь.
0: Слушай наших

0: эфире радио «Брест». Новости.
1: В Бресте 14 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси уделяет повышенное внимание сфере сельского хозяйства, ставя целью еще более развивать это направление. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Верхнедвинский район, передает Белта. Александр Лукашенко в качестве одного из достижений отметил, что страна экспортирует продукты питания на 10 миллиардов долларов в год. В Беларуси не только накормили свое население и приличные объемы поставляют на экспорт, но и обеспечили среднюю зарплату порядка тысячи долларов в эквиваленте. Президент отметил, что сейчас в его графике есть много тем из области промышленности. Но он уделяет повышенное внимание сельскому хозяйству, определяя цели по его дальнейшему развитию. Потому что для человека надо прежде всего поесть, потом уже одеться, подчеркнул он. Александр Лукашенко во время рабочей поездки высказался о больших перспективах лесопереработки, пишет Белта. В этой связи он обратил внимание на развитие Африки. Этот регион обладает значительным потенциалом и демонстрирует достаточно высокие темпы экономического роста. Однако Африка не обладает лесными ресурсами, и глава государства полагает, что Беларусь может сработать в этом направлении. Богатеет Африка, богатеет Юго-Восток Азии и так далее. Леса там нет, а раз богатеют, они строят неплохое жилье, подчеркнул он. Президент также отметил, что этот вопрос особенно актуален для Витебской области, более трети территории которой занимает лес.
2: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
1: Более 150 историй делегатов разных созывов Всебелорусского народного собрания представлены на новом информационном ресурсе ВНС в лицах. Проект приурочен к 30-летию Всебелорусского народного собрания и призван сохранить воспоминания людей, участвовавших в принятиях важных для страны решений, передает Белта. Сайт объединил материалы районных и областных редакций со всей Беларуси. Журналисты находили делегатов разных лет, записывали их воспоминания и собирали фотографии из семейных архивов. В проекте истории людей разных профессий – учителей, врачей, аграриев, ветеранов, руководителей предприятий и районов. За три десятилетия делегатами ВНС в разные периоды стали более 10 тысяч белорусов. И последнее. Отдельные пассажирские поезда 22 и 29 октября будут следовать измененным расписаниям и маршрутам. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Так, в связи с проведением планового капитального ремонта железнодорожного моста на перегоне Городея-Погорельцы, поезда номер 727, 725, 737 Минск-Брест-Минск будут отменены. Поезд номер 51 Санкт-Петербург-Брест 21 и 28 октября будет следовать в сообщении Санкт-Петербург-Минск. Поезд номер 52 Брест-Санкт-Петербург назначен в сообщении Минск-Санкт-Петербург 22 и 29 октября. Поезд номер 27 Москва-Брест будет следовать в сообщении Москва-Минск с прибытием 22 и 29 октября. Также в эти дни для перевозки пассажиров на участке Минск-Барановичи-Брест назначены дополнительные поезда. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.BY в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за тумана. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы на большей части территории области – туман. Ветер неустойчивый – 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 5 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем от 9 до 14. В Барановичах ночью 1,3, днем 9,11. В Пинске – ночью 3,5, днем 11,13. В Бресте ночью 2,4, днем 11,13, выше 0.

0: будни – это легко.
1: Ну что ж, будни – это легко или нелегко?
2: Легко.
1: Сейчас мы в этом убедимся, наверное, да?
2: В том, что будни – это легко?
1: Да, да, будни – это легко.
2: Будни – это легкие, это хорошее настроение, это праздник. Ну, поскольку праздники выпадают не только на будни, но и на выходные дни, планируйте свой отдых заранее. Ну, а если вышло так, что сегодня, в этот день, знаете ли, какой-то, чувствуете вы, как это сказать?
1: Ну, давай, как, говори. Давай. Что? Апатию, давай. Депрессию?
2: Ну вот я не хотел бы называть эти слова в эфире, ну потому что люди начнут сразу в это верить. Просто, знаете, вы как будто вам не по себе, вот, тогда нужно просто отложить все дела на потом, в общем, завтра же еще один рабочий день будет, правильно?
1: Правильно.
2: Вот тогда и все сделаем.
1: Подожди,
2: пока
1: хорошо.
2: Давайте отдыхать.
1: А если, допустим, у тебя идет важное совещание,
2: так.
1: И вот человек сейчас подумает, вот слушает он радио, да?
2: Ну?
1: А мне сказали... Отложить все дела и уйти. Встать и уйти.
2: Да.
1: Ну так потом же будут последствия.
2: Встань и иди! Встань и иди!
1: Ну а как же последствия потом, после такого рывка, после такого действия?
2: Какие последствия?
1: Встать и уйти, вот ты сидишь на совещании, ну. Да? Мне плохо, я встал и ушел, и пошел куда-то там гулять и есть мороженку.
2: Ну.
1: Так после этого могут и уволить. И уже, наверное, не захочется отдыхать и восстанавливаться, и силы уже сразу же вернутся к тебе.
2: Давайте так, отпросились... Пошли, ну, мороженку, наверное, тоже такое себе.
1: А если ты директор, как отпроситься-то? У кого отпроситься?
2: У кого отпрашивается директор?
1: Да.
2: Хороший вопрос. В общем,
1: ну вот.
2: Если у вас есть ответы на эти вопросы и многие другие, ответьте, пожалуйста, Маше, у кого необходимо отпрашиваться директор.
1: Да, напишите на студийный вайбер, у кого... Ну, я, к сожалению, директор, но, может, я планирую, кто его знает-то.
2: Конечно, да.
1: Да, поэтому, друзья, мы с вами остаемся еще до конца этого часа, до 15.00. Вас ждет много всего еще интересного. Точно не скучные будни, точно не скучный четверг. Да, и мы с вами проведем его весело для того, чтобы началась приятная пятница, которая что за собой ведет? Конечно же, хорошее настроение
2: и
1: нас. Нас, конечно, тоже. И выходные, да. Друзья, оставайтесь с нами. С вами в студии Женя Филинович и Маша Кочаловская. Ну, а пока для вас немножечко музыки.
0: Знаем наших.

0: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
1: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
2: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио

0: будни. Это легко.
1: Еще нужно признаться, что ромашки-то очень сложно сейчас найти, особенно в такую дождливую погоду. Да, осень самая настоящая здесь установилась у нас. Тарина Войт уехала.
2: Да, уехала, и вот начался
1: солнце
2: дождь.
1: Солнце забрала с собой, получается.
2: Вот как так-то, да?
1: Да, ну а мы верим, что солнце обязательно, оно будет в нашем городе, в нашей жизни солнце будет еще больше, потому что мы решили добавить немного солнечной погоды при помощи новостей. Тех новостей, которые... Значит, Маша достает сейчас из своей авоськи вот одну из новостей, которая напрямую связана с птицами.
2: Да.
1: Которые улетели от нас куда-то в теплые края.
2: Да,
1: как мы говорили в школе на уроке белорусского языка, увырай.
2: Увырай. Полетели увырай. Но дело в том, что тут у меня новость про то, что лететь-то некому, увырай.
1: Как так?
2: Потому что птицы по всему миру разучились петь.
1: Птицы разучились петь?
2: Да. Помимо того, что они разучились петь, вот я говорю, что некому лететь, потому что, то есть сначала начнем с того, что они разучились петь, и это серьезная проблема. Ученые пытаются восстановить их пение, птичьи песни, с помощью искусственного интеллекта. В чем вообще сложность? В том, что птенцы обычно учатся петь, повторяя за взрослым, правильно? Но из-за того, что популяция у нас сократилась, вот как раз некому лететь, увырай, им приходится перенимать чужие песни и диалекты, которые не привлекают партнерш. Соответственно, как бы птенцам тяжелее...
1: Конечно.
2: Птицам тяжелее размножаться, правильно, да? И вот ученые сейчас используют вовсю искусственный интеллект, а для того, чтобы научить их говору, получается.
1: Это получается, вот сидят сейчас две самочки где-то на ветке какого-нибудь деревья, такого дерева желтого, и обсуждают своего бывшего. И говорит: ах, как он пел.
2: Да, слушай, так,
1: а
2: наверное,
1: и есть. А все теперь, получается, не поет?
2: Ну, получается,
1: слушай,
2: что
1: нет. Почему? Это какая-то дискриминация получается, что не поют только птицы-самцы?
2: Ну почему только самцы?
1: Или
2: птицы?
1: Самки тоже не поют?
2: Самки тоже не поют. Там, наверное, как на раз не приходится.
1: Раз на раз тогда.
2: Раз на раз, да. Раз на раз не приходится.
1: Так.
2: То самка не захотела, да, то самец не захотел.
1: Спеть,
2: забунтовал, да, ага. Забунтовал. И все, и так получилось, что вот не смогли они никак размножить свой род. И все, теперь вот...
1: Превратились в дятла.
2: А может, они специально бойкот устроили людям? Давайте, что вы будете делать? Не сможете вы без нас жить. И люди такие: ну вот, искусственный интеллект сейчас поможет.
1: Они просто забывают о том, что у нас есть курицы и петухи.
2: Да,
1: эти никогда не разучатся.
2: Наверное, забывают. Но действительно, как бы, это хорошая технология, что вот, надеюсь, что все получится у искусственного интеллекта, у людей.
1: Слушай, а как это при помощи искусственного интеллекта они решили научить птиц петь? Это через громкоговорители нужно теперь включать звуки природы? И каких-то радостных пений.
2: Ну, если честно, я не знаю. Я даже не могу предположить, как это может вообще происходить. Ну, наверное...
1: А тренинги нужно организовывать для синичек.
2: Берется как-то, возможно, какие-то вибрации специальные делают искусственный
1: интеллект. Что берется?
2: Вибрации какие-то, которые будут помогать этим птицам активизироваться в свою работу и петь дальше свои песни в своем ладе.
1: Да, тут главное не начать петь песни других птиц.
2: Ну да, это очень важно. Ну вот действительно, я говорю,
1: а
2: что...
1: А тут сидишь такой синичкой, подзываешь к себе особь противоположного пола, к тебе ворона прилетела.
2: Ну, так вот как раз и для этого... Да, поэтому мы желаем искусственному интеллекту справиться с этой проблемой, но мы опять же таки говорим, что живое общение, оно важнее. Это, надеюсь, что птицы одумаются и начнут наконец-то...
1: Петь песни.
2: Да, петь песни и уберут этот бойкот. С глаз долой. Все,
1: да.
2: Все
1: тут
2: будет хорошо.
1: Хочется, чтобы некоторые артисты тоже так взяли бойкот и все, и перестали петь свои песни. Но хорошо, что таких артистов нет на радиообрез.
2: Хорошо, да.
1: У нас только хорошие
2: артисты. Таких нет артистов.
1: А вот в качестве следующих музыкальных мгновений лишнее тому доказательство.
2: Да.
3: Радио Брест.

0: Погода.
1: Информация о погоде на ближайшие сутки от Бресто-облгидромет. Синоптики обещают нам переменную облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории области туман. Ветер неустойчивый, от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью от 1 до 3 градусов, днем 9-11 с плюсом. В Пинске ночью от 3 до 5, днем 11-13. В Бресте ночью от 2 до 4 градусов, днем 11-13 выше 0.
2: Реклама. 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
3: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Радио.

0: будни это легко.
1: Будни это легко, когда что, когда есть смех, радость, шуточки разные от коллег. Угу. А еще есть радость, когда...
2: Когда что?
1: Какие-то новые обновочки, да?
2: Вот, когда, например, новые обновочки?
1: Новые обновочки. Так. Такая у нас тавтология получается.
2: Масло у нас масляное, огурцы огуречные.
1: Ой, ну прекрати. Угу. Часть приветов поздравлений говорил нам... Что? Наш слушатель о том, что купили машину, правильно?
2: Так, было такое.
1: А тут вот новости. Возможно, вы хотите купить новый iPhone. Новый iPhone складной Duo. iPhone Duo как раз вышел. Можно его себе приобрести. В чем его особенность?
2: В том, что он стоит невероятных денег.
1: Ну, во-первых, да, конечно, там сумма. Ну, слушай, поменьше, чем если купить машину.
2: Ну, это да. Во-первых, там функционал разный.
1: Да.
2: На iPhone далеко не уедешь.
1: Ну, что ж делать? Ну, хотя бы.
2: Хотя и по машине не позвонишь.
1: Ну да, вот. Хотя почему нет? По машинам, кстати, многим можно уже принимать звонки. Принимать, наверное,
2: только. Ну, это можно было делать и раньше, скажем так.
1: Да, а я не знала. У меня просто нет машины, поэтому да. Вот, новости. И как раз к этому айфону твиттер-пользователь придумал мини-игру. Какая суть? На экране появляется муха, и ее нужно прихлопнуть. То есть iPhone Duo, он же складной. iPhone складывает телефон пополам. То есть вы буквально можете ловить насекомых, захлопнув телефон. Вот, поэтому можно его как раз приобрести, вот такую дополнительную мухобойку, получается, да?
2: Ну да, мухобойка. Больше, чем за $2000 для того, чтобы убить виртуальную муху.
1: Ну а что делать?
2: Которая тебе даже не досаждает. Нет, ну если это единственный функционал, то действительно это как будто бы
1: зря потраченные деньги. А если вам скучно, например, где-нибудь, да, скучно вам, вы едете где-нибудь в автобусе, а возможно даже в метро или на машине, купленной сегодня, завтра, послезавтра, и что делаете? Этот айфон, играйте с ним, да? То есть вместо мухобойки. Ну да, как я уже говорила, что это дорого обойдется, как Женя говорил. Один нюанс, большой нюанс. Например, вот ремонт самого с айфона обойдется в целое...
2: После этой игры. Когда вы силой начнете закрывать его.
1: Да, в целое состояние, если смотри. То есть мы уже можем брать только по частям. Если мы будем чинить только внутренний дисплей, это обойдется, ну, примерно всего лишь в 3000 рублей белорусских. В $1000.
2: $1000.
1: Да, вот если мы внешнее стекло заменим, вот разобьем его, когда будем эту муху ловить, это всего лишь-то $500. Ну, а если что-то посерьезнее, конечно, придется готовить, да, целое состояние, чтобы обновить
2: Купить новый.
1: Чтобы обновить мухобойку.
2: Да,
1: друзья, поэтому, наверное, конечно, классный прогресс, но не стоит вам рисковать и шутить с этим. Поэтому...
2: Так и покупать, наверное, не стоит его до того момента, ровно пока вы не поймете, зачем он вам нужен. Ну, мне кажется, что так.
1: Он красивый.
2: Возможно, ну, красивый?
1: Да. Мне нравится.
2: Я тебе расскажу новость, которая также связана с техникой Apple. Дело в том, что вор вынес из офиса десятки коробок от Mac Mini и не заметил самого главного, что они пустые.
1: Да?
2: За пару дней до кражи сотрудники распаковали все компьютеры, сложили технику отдельно, упаковки оставили рядом. То есть мухи отдельно, котлеты отдельно в этом случае.
1: Ну, так должно быть, по полочкам, да.
2: В итоге злоумышленник схватил именно коробки, среди которых была даже коробка с другими коробками, и убежал. Теперь полиция ищет человека, который, возможно, до сих пор думает, что он сорвал джекпот. Ну, то есть, когда тебе за 30, когда ты ведешь уже самостоятельную какую-то жизнь, вот, у тебя дома появляется пакет с пакетами, а у этого человека половец коробка с коробками.
1: Я вот только что хотела про это сказать. У меня дома, вот мне еще нет 30, но у меня пакет с пакетами есть давным-давно.
2: Ты быстрее взрослеешь.
1: Ну, получается, что, я думаю, что, дорогие радиослушатели, вот напишите нам интересность на наш студийный вайбер, если у вас пакет с пакетами.
2: Да,
1: я думаю, нам любой скажет, что у него этих пакетов с пакетами несколько наборов.
2: Угу.
1: Да, то есть по цветам, возможно, даже разложены.
2: Но ты отдельно складываешь пакеты или нет? У тебя есть такое, что в виде треугольничка такого?
1: Да, ты тоже так делаешь?
2: Конечно.
1: Я складываю красивенько, меня этому научила мама. Она говорит, нельзя пакеты запихивать некрасиво.
2: Так, ну мама свой пакет с пакетами, у тебя свой, правильно?
1: Конечно,
2: да, конечно.
1: Конечно,
2: да.
1: Ты думал?
2: Дорогие друзья, в общем, пишите нам о том, как вы сортируете пакеты.
1: Да, нам
2: если вы
1: интересно.
2: Делаете это. Да, возможно, в вашей жизни есть какие-то более взрослые развлечения, да, не такие детские, как у нас, но, тем не менее, самое главное ведь это порядок. Мы за порядок.
1: Да, мы за порядок. За чистоту и уют. Напоминаем, что с вами в студии Машка Человская и Женя Филинович. До конца этого часа остаемся вместе, но пока для вас наши любимые хиты.

0: Реклама.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: будни это легко.
1: Ну что ж, друзья, будни, да, действительно, это легко, тем более, если будни проходят в хорошей компании. Но они-то и проходят в хорошей компании, потому что с нами вы, дорогие наши радиослушатели, находитесь рядышком, и время пролетает очень быстро, очень позитивно, очень легко, энергично. Друзья, этот день подходит, точнее, он же еще не подходит к концу, еще, до вечера так прилично, поэтому я желаю вам провести этот четверг хорошо. И пусть четверг не будет у вас, знаете, с такой фразой «Не люблю такие четверги, которые не пятницы». Хотя да, я тоже на самом деле не очень люблю четверг. Или, знаете, я тоже где-то вычитала фразу «Четверг даже за день не считается, просто пятницу загораживает». Вот пусть у вас так не будет. Пусть вы будете думать позитивно, что четверг – это маленькая пятница. И вы проведете хорошо сегодняшний вечер, не знаю, скушайте вкусную пиццу, посмотрите интересный фильм, в общем, проведете этот вечер четверга с удовольствием. Ну, а я с вами прощаюсь здесь, тут, на радио Бресте. В дневной смене была с вами Маша Кочаловская и Женя Филинович. В свои владения вступает совсем скоро, уже с 4 часов до 7, Алексей Ляхович вместе с вами. Ну да, я с вами прощаюсь. Встретимся с вами когда? Конечно же, завтра в это же время, с 12 до 15.00 в дневной смене. Ну все, хорошего вам продолжения дня. Пока!

0: смысле не узнаем. Президент назвал три составляющие для развития этих территорий – туризм, сельское хозяйство и лесная отрасль. Но задача стоит не просто влить в эти территории средства, а сделать так, чтобы они были самодостаточны. Президенту Беларуси во время посещения животноводческого хозяйства в Верхнедвинском районе подарили теленка японской породы вагю, передает Белта. Теперь ее перевезут в хозяйство президента. Глава государства сразу попросил специалистов дать подробные инструкции, как корову этой породы правильно содержать и кормить. Главное достоинство породы – уникальная способность формировать интенсивную внутримышечную мраморность. Японская черная превосходит остальные породы вагю по степени мраморности. Александр Лукашенко во время рабочей поездки потребовал стратегически определить, как развивать территории севера Витебской области.
1: Ну и что будем здесь делать? Вот работаешь. Брославль, Миоры, Верхнедвинск, Красоны, север Беларуси. Я спрашиваю, что мы будем делать? Какая у тебя стратегия? Только не сочиняй. Если не думал, не сочиняй. Мне больше не надо, мне нужна экономика. Ну и что мы видим сегодня на полях? Ну и как ты будешь убирать кукурузу? Ты думал про это? Тут надо с элементарного начинать. А вы мне ФАО рассказываете. Вот Верхнедвинский район. Кругом болото. Это первое. Второе. Безобразная работа на этом участке. Люди работают отвратительно. У вас бывает погодное окно. Сутки, полутора, двое. Может быть неделя. И в это время надо работать день и ночь, чтобы выхватить эти клочки земли. Вот с чего надо начинать.
2: Новости.
0: Форум «Партнерство и путешествие без границ» пройдет в Бресте с 19 по 22 октября и объединит более 150 участников, треть из которых – представители провинции Китая. Об этом рассказал в ходе брифинга в Брестском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты его гендиректор Валерий Лабун. Деловая программа охватит ключевые темы – выстраивание маршрутов и логистики по топовым локациям Брещины и Китая, вложение в туристическую инфраструктуру, создание совместных брендов, финансовые решения и платежи, а также онлайн-бронирование. Помимо представителей бизнеса, турагентств и учреждений культуры и образования в Брест приедут китайские блогеры, которые будут продвигать наш регион у себя на родине. Специалисты считают, что форум станет уникальной возможностью для развития туризма и укрепления международных связей. И в завершение. Госавтоинспекция дала рекомендации водителям при движении в тумане. С наступлением осени и понижением температуры воздуха участились случаи образования тумана. Иногда видимость составляет 100-500 метров. ГАИ рекомендует водителям выбирать наиболее безопасную скорость, которая позволит остановиться в пределах видимости. В сильном тумане она может составлять даже 20 км в час. Также следует увеличить дистанцию в 1,5-2 раза, включить ближний свет и противотуманные фары. Дальний свет в тумане использовать нельзя. Кроме того, нельзя совершать резкие торможения, перестроения и обгоны. Нужно повысить бдительность при проезде переходов и перекрестков. Важно убрать все отвлекающие факторы. Громкую музыку, гаджеты, при возможности лучше приоткрыть окно, чтобы слышать другие автомобили. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Brest.fm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
2: Года.
0: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за тумана. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы на большей части территории области – туман. Ветер неустойчивый – 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 5 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем от 9 до 14. В Барановичах ночью 1,3, днем 9,11. В Пинске ночью 3,5, днем 11,13. В Бресте ночью 2,4, днем 11,13, выше 0.

0: Реклама.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
2: Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за тумана. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы на большей части территории области – туман. Ветер неустойчивый – 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 5 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем от 9 до 14. В Барановичах ночью 1,3, днем 9,11. В Пинске ночью 3,5, днем 11,13. В Бресте ночью 2,4, днем 11,13, выше 0.
2: Реклама.
3: Размер платежа имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк Бай.
4: И по телефону 146.
6: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
7: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Государство в Беларуси и прежде будет придерживаться политики, направленной на поддержку многодетных семей. Об этом президент Беларуси заявил в Верхнедвинском районе во время общения с жителями городского поселка Свея. «Я не снимаю с себя ответственности за третьего ребенка. Правда, сейчас вал пошел писем. Александр Григорьевич, вы обещали, а у меня трое. Но так мы помогаем. Некоторые троих родили сразу. Это единицы несколько детей».

0: почему он работает, а другие нет. Если кто-то не выполнит то, что я сейчас сказал, Хренину он ждет во главе с губернатором. Имея это в виду.
1: Хренину.
0: А может и Крутой пойдет с вами туда батальоном командовать. Поэтому разговоров быть не может. Здесь должна быть военная жесточайшая дисциплина. Ну и, конечно, людям надо заплатить, если они работают.
1: Мы платим.
0: Ты платишь впустую, а результата нет. Сколько полей там даже в Докшинском районе. Полей сколько, не распаханных. Один укос сняли трав, второй не сняли. Где-то в рулоны свернули траву. Открыто, без пленки, валяется на поле, валяются эти рулоны. И только у тебя, я видел, не убранные поля, солома не убрана. Я говорю не практически, а я видел это. Притом не в рулонах, а в тюках. Это гнилье. Ладно, солома завезли в навоз, навоз будет. Но зачем было рулонить траву, сено и бросать на поле? Оно уже почернело. Ну вот, да, поставил, молодец. Фуражное зерно, так я понимаю. Вот оно насыпано. Есть завод свой комбикормовый, он переработает. Нет, он завезет на комбикормовый, переработает. Не сделает комбикорм, не будет ни удоев, ни привесов. Дело не в том. Это надо будет делать. Бетонировать сток, воды, все это надо. Навесы эти. Это немалые деньги. Но мы найдем эти деньги. Но эти деньги должны приносить отдачу. Они купиться должны. У него не окупится, понимаешь? Тебе этот год никто не ездил и не приезжал. Имей в виду, спрос будет жесточайший.
2: Новости.
3: К другим событиям. Заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович в единый день информирования встретился с преподавателями и учащимися торгово-технологического колледжа в Бресте. Живой диалог с аудиторией вызвал неподдельный интерес молодежи к теме традиционных ценностей белорусов – семья, общество, государство. Уважение к матери, отцу, семейным ценностям формирует любовь к родине. Опираясь на наши традиции, которые сформировались веками, белорусы смогли выстоять в тяжелые годы военных лихолетий создать и укрепить независимое государство. Так должно быть всегда, отметил Виктор Рафалович. Сегодня общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по вопросам в сфере земельных правоотношений. Место проведения Брестский горосполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 часов вы можете задать интересующий вас вопрос по телефону 30 18 38. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Арина Ермакова, а далее программа с погодой.
2: Погода.
3: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за тумана. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории области туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 1,5 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9,14. В Барановичах ночью 1,3, днем 9,11. В Пинске ночью 3,5. Днем 11-13. В Бресте ночью 2-4, днем 11-13 выше 0.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На часах, на календаре четверг. Это значит, что в свои права и в свою силу вступает вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Три ближайших часа мы вместе с вами. Сегодня поделюсь кинопремьерами, да, так как в четверг именно кинотеатры обновляют свой репертуар. Про парочку новых фильмов расскажу. В рубрике «Разгрузка» узнаем, что бережливость — это не так уж и скучно. Радио «Компас» отправит нас в Пружанский район, где мы увидим очень интереснейшую усадьбу. Ну и много-много всего интересного и полезного. Что ж, сразу все карты-то раскрывать, дорогие друзья. Ну, а что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро здесь Селена Гомес и «I love you like a love song». Помните этот хит? Крыху ранею в этой године. Настя Кравченко и музычная композиция «Вода». Кайга и Картер Фейт, That's When You Know, буквально через одну музыкальную композицию рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: А покуль течет вода у Ярок, мы с вами перешли очень даже аккуратненько к рубрике «Водительский комитет». Такая рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов. О чем поговорим сегодня? Вот осенью световой день сокращается просто стремительно. Все чаще приходится ездить в сумерках, в туман или под проливным дождем. Да и солнце светит сезонно низко. В таких условиях помутневшие стекла фар даже без сбитой регулировки рискуют стать источником серьезных проблем. Эксперты поделились своими рекомендациями, как избежать этих неприятностей, и озвучили свой мастер-класс, как и чем правильно полировать фары в домашних условиях. Перед полировкой рекомендуется тщательно подготовить фары, промыть автомобильным шампунем или вытереть обрабатываемую поверхность насухо. Участки кузова рядом с фарой, естественно, советуют заклеить малярной лентой. Для самостоятельной полировки достаточно, по мнению специалистов, наждачной бумаги нескольких номеров воды, полировальной пасты и чистой мягкой ткани. Ну а теперь внимание, любые дальнейшие действия по полировке фар должны быть продиктованы здравым смыслом и подкреплены изучением разных взглядов на эффективные подходы к этой процедуре. Но если уж желание во что бы то ни стало выполнить процедуру своими силами, то неплохо при этом использовать только качественную шлифовальную машинку. Специальные абразивные пасты, зубная точно не подойдет. Ну и самое главное, реальный опыт. Естественно, сухой бумагой по пластику работать не стоит. Лист нужно смочить водой и без сильного нажима пройтись по всей поверхности. Начать рекомендуется с наждачной бумаги зернистостью 1000, затем перейти на 1500 и 2000. Задача первого этапа обработки – это снять поврежденный верхний слой. После шлифовки фара становится матовой. Но пугаться этого не стоит, потому что прозрачность возвращается уже на следующем этапе. Полировальную пасту наносят понемногу. И, к слову, есть мнение, что лучше разбавить пасту водой в пропорции 1:1. Поверхность растирают круговыми движениями, пока пластик не станет прозрачным. При использовании полировальной машинки важно следить за температурой нагрева и не задерживать круг на одном месте, потому что перегретый пластик можно испортить. И чаще вообще надо помнить, что необходимо снять поврежденный верхний слой, не наделав дыр. Поэтому периодически следует смывать водой остатки пасты и проверять результат. В сервисном центре процесс полировки проходит аналогично, уверяют эксперты. Разница в оборудовании и контроле результата. Мастер может быстрее обработать большую площадь и аккуратнее убрать глубокие повреждения. После полировки поверхность желательно защитить от ультрафиолета специальным составом, иначе фары снова начнут мутнеть уже через некоторое время. Затем стоит убедиться, что фары установлены правильно и светят и не светят выше положенного. А осенью такая проверка особенно уместна, потому что темнота наступает рано, а исправная оптика напрямую влияет на обзор дороги. Резюмируя, хотелось бы еще раз отметить, что при наличии хоть каких-нибудь сомнений в возможности корректно провести процедуру полировки фар с учетом всех нюансов, лучше даже не притрагиваться к фарам самостоятельно. Отдельный вопрос касается специальных составов. Полировка снимает заводской лаковый слой, и без него покрытие фары рискуют снова быстро помутнеть. Так вот, авторитетные источники рекомендуют специальные лаки, создающие нежное, надежное защитное покрытие. Но в них тоже нужно уметь разбираться. Так что для безупречной полировки фар все желательно участие квалифицированных профессионалов. Это была рубрика «Водительский комитет», рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов. Берегите себя и свои транспортные средства. Удачи всем на дороге и ни гвоздя, ни жезла.
0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за тумана. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории области туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 1,5 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9,14. В Барановичах ночью 1,3, днем 9,11. В Пинске ночью 3,5, днем 11,13. В Бресте ночью 2,4. Днем 11-13 выше 0.
2: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
3: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
4: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
6: Слушай, ты в курсе, что в «Ладо» началось?
7: Что?
6: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Ладо». Подробности на lada-da.by.
8: Кофе купил.
9: Вернулась.
8: Билеты в кино.
9: Вернулась.
8: Поужинали.
9: И это вернулось.
8: Что у тебя постоянно возвращается?

0: кэшбэк деньгами. Ты тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120. Ищите идеальную пару. Васкона, кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
4: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей, обеды всего за 80 копеек, доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
5: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
6: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Слухай наших.

0: Ну и новости.
1: Была KC, каждому свое, очень даже хорошо, хорошее название песни, потому что она тематически подходит к нашей следующей «Ну и новости». Вот о чем пойдет речь. Лень Минхуэй из провинции Чжэцзян прославилась после того, как видео с ее работой на мусореперерабатывающем заводе в Тайчжоу стало вирусным в китайском сегменте интернета. Пользователи обратили внимание на ее модельную внешность. Вскоре ее заметил известный китайский модельер и агент Лу Сяньчжэнь, который назвал ее прирожденной супермоделью и помог дебютировать на подиуме. Но вот, несмотря на успех в модной индустрии, красивая китаянка отказалась работать моделью на полную ставку. Она объяснила, что не хочет уходить из-за любви к работе завода, мусороперерабатывающий, я напомню. Это семейный бизнес отца и ее парня. Пара помогает ему управлять этим предприятием. Сбор мусора – это способ поесть досыта, а моделинг – это мечта. Эти два пути не конфликтуют, сказала Лен. Ну, я бы сказал, что они весьма и весьма, может, и не конфликтуют, но что контрастирует, то это факт. Лен выросла в бедности, родители развелись, когда ей был один год, а в 15 лет после смерти деда ей пришлось бросить школу и работать кассиром и официанткой. Так вот, семья ее парня поддержала ее и оплатила обучение. Сейчас девушка продолжает выходить на подиум, но признает, что возможности в моделинге редки, и она удваивает усилия, чтобы совершенствовать свои навыки. Как говорится, где родился, там и пригодился. Ну, про мусороперерабатывающий завод, конечно, да, немножко отдельная история, но а на самом деле вот он яркий пример элементарной порядочности. 16.53 на эфирных. Оставайтесь вместе с нами. Всем позитивного вечера. Встретимся в следующем часе.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. В Беларуси будут и далее делать все необходимое, чтобы у детей как в городах, так и в сельских населенных пунктах были все возможности для развития и нормальной жизни. Об этом президент Беларуси заявил в Верхнедвинском районе во время общения с жителями городского поселка Свея. Глава государства отметил, что порой можно слышать фразу «люди президента». Главное, что вы понимали, родители, самые главные мои люди – это те, кто уже родил, у кого в семье есть дети. Вот они сразу начинают понимать, что такое жизнь, сказал Александр Лукашенко.

0: Так мне такая работа не нужна, потому что трактор дороже, чем та кукуруза, которую вы там уберете когда-то. Поэтому силоса вряд ли вы уже получите. Ну, дай бог, может, топором будете ходить и рубить каким-то секачом эту кукурузное это самое растение. Надеяться, что замерзнет все и будет сухо, вы получите какое-то зерно. Сушить дорого, денег у вас нет. Ну, может, плющить будет.
1: Мы плющим, Александр Иванович.
0: Да ладно, я же не про плющение говорю в данном случае. Я просто вот как небольшой профессионал в этом плане лечу и вижу, что ж тут сейчас можно сделать. Вы прозевали, вы проспали лето и раннюю осень, где надо было работать не 8 часов, а 40 часов в сутки надо было работать. Вы проспали, вот и все. А в Витебске только так можно результат получить. Здесь нельзя работать так, как в Минске. Здесь надо работать 40 часов в сутки, а потом 9 месяцев спать, если мы хотим что-то иметь.
2: Новости.
3: К другим событиям. В отделе ЗАГС Брестского горосполкома в рамках акции «Батькова кашуля» состоялось торжественное чествование многодетных семей Московского района Бреста. В их адрес прозвучали теплые слова поздравлений и искренней благодарности за укрепление главного фундамента общества. Родителям, подарившим жизнь третьему ребенку, были вручены памятные подарки – льняная «Батькова кашуля» в деревянном куфоре, дополненная семейной легендой оберегом. Этот подарок стал символом уважения к традициям поддержки многодетности и преемственности поколений. И в завершении информация от партнеров. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы, выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Дарите украшения с любовью из царского золота. Только по 31 октября скидки до минус 80% на золотые и серебряные украшения. Подробности на сайте царская.by и по телефону 29 716 44 44. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за тумана. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории области туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 1,5 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9,14. В Барановичах ночью 1,3, днем 9,11. В Пинске ночью 3,5. Днем 11-13. В Бресте ночью 2-4. Днем 11-13 выше 0.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.10 на эфирных. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Искренне рад приветствовать тех, кто завершил рабочий день, движется по направлению к дому. Соблюдайте правила дорожного движения. Ну а если видите факторы, которые движение по дороге затрудняют, обязательно сообщите о них нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 37. Да, таким образом становитесь нашими дорожными корреспондентами. Ваша информация для нас очень даже важна. Ближайшие два часа только интересная, только полезная информация. Совершенно разнообразнейшие, разнообразных тематик рубрики. Ну и, конечно, только хорошая музыка хорошим людям. Совсем скоро это будет Джеймс Блант и Stay the Night. Раньше Поланский, Sonis, DGC, Nexvale, Remedy. А вот Two Colors и их композиция Ghost буквально через одну музыкальный трек и рекламный блок.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
2: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей, обеды всего за 80 копеек, доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.by.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17:25 на наших эфирных, и мы продолжаем. Это рубрика, это не рубрика, это, ну, в принципе, ее можно назвать рубрикой кинопремьеры. Да, по четвергам, потому что именно в этот день недели кинотеатры привыкли по обыкновению именно обновлять свой репертуар. Что-то я много говорю, давайте лучше сразу к кино. Про парочку сегодняшних картин, сегодняшних свежаков на экранах я и расскажу. Итак, первый фильм — это приключенческий экшен «До последнего грамма». Возрастная пометка 16+. Режиссер Патрик МакКинли, в главных ролях Итан Хоук, Рассел Кроу, Джулия Джонс. Ну, в принципе, неплохой звездный состав. Давайте по сюжету. Мерфи разлучают с дочерью, чтобы он отбыл тюремный срок. Начальник тюрьмы предлагает ему и нескольким другим заключенным возможность обрести свободу в обмен на участие в опасной операции по контрабанде золота. Мерфи отправляется в путь вместе с людьми, которым нельзя доверять, и чем глубже они увязают в деле, тем очевиднее становится человеческая жадность тяжелее золота. Ну, а следующая премьера весьма и весьма ожидаемая, потому что это байопик про известную группу в 90-х и нулевых «Руки вверх 2». Это, кстати, да, это сиквел. Возрастная рекомендация 16+. Режиссер Алиса Шитькова, в главных ролях Сергей Жуков, Влад Прохоров, Илья Русь и другие. Спустя 30 лет после начала истории группы «Руки вверх» Сергей Жуков вместе с детьми возвращается к воспоминаниям о своей молодости, первой любви, первых больших мечтах, дружбе, семье и пути к сцене. Эта история не только о музыке и популярности, но и о жизни за пределами софитов, о людях, которые влюблялись, ошибались, повзрослели и пытались сохранить самое важное рядом с собой. Ну что ж, любители ностальгировать, «Руки вверх 2» с сегодняшнего дня уже на экранах, а с сегодняшнего дня уже в прокате. Милости просим в кинотеатры, им приятного просмотра.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Наша музыка. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за тумана. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории области туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 1,5 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9,14. В Барановичах ночью 1,3, днем 9,11. В Пинске ночью 3,5, днем 11,13. В Бресте ночью 2,4. Днем 11-13 выше 0.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
5: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
6: Пора в ОМА! До 1 ноября дрель-шуруповерт «Веркер» 12 вольт с двумя аккумуляторами всего 155 рублей. С гарантией целых 24 месяца. Если за инструментом, то в ОМА! Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
7: Размер платежа. Имеет значение.
8: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
9: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
8: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
9: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
8: И по телефону 146.
10: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
11: Кофе купил.
12: Вернулась.
11: Билеты в кино.
12: Вернулась.
11: Поужинали.
12: И это вернулось.
11: Что у тебя постоянно возвращается?

0: тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
5: Что?
4: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900! Срочно едем в «Ладе»! Подробности на lada-da.by.
6: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудованию. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.
7: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 17.42 на эфирных, и это рубрика психологических лайфхаков «Разгрузка». Сегодня мы поговорим о бережливости. Это не скучно, но как жить по-человечески и копить на мечту одновременно? Кто сказал, что быть бережливым – это значит ходить в неких обносках и есть гречку? Нет, настоящая бережливость – это искусство. Получать максимум удовольствия, но не за такое большое количество денег. Например, вместо дорогого ресторана можно устроить пикник в парке с домашней едой. Вместо покупки новой книги – обменяться с друзьями или скачать бесплатно в библиотеке. Ну а если мечтать о путешествии, то не обязательно же лететь бизнес-класс. Иногда бюджетные авиалинии и хостелы дарят даже больше ярких воспоминаний, чем пятизвездочные отели. Секрет в том, что тратить на то, что ценно лично для вас. Если вы любите путешествия, экономьте на бытовых мелочах, чтобы чаще летать. Например, откажитесь от ежедневных поездок на такси в пользу общественного транспорта или вообще двухколесного. За год вы сбережете сумму, которой хватит на билеты в другую страну. Если вы обожаете технологии, покупайте газ. Но тогда откажитесь от импульсивных покупок одежды. Составьте список своих приоритетов и строго следуйте ему. Бережливость вовсе не означает, что это нужно отказаться от радости. Она помогает избавиться от лишнего шума в расходах. Попробуйте финансовый дайвинг, а именно погружение в свои привычки. Например, за неделю записывайте каждую покупку, а потом анализируйте, что вам радость принесло, а что стало пустой тратой. Вы удивитесь, как много денег уходит на то, что не входит в ваши приоритеты. И еще один лайфхак – покупать качество. Да, дешевые вещи часто ломаются, и их приходится заменять снова. Лучше купить одну хорошую куртку на 5 лет, чем 5 дешевых на один сезон. То же самое и с техникой. Скидки на старые модели иногда, кстати, выгоднее, чем новинки с кучей абсолютно ненужных функций. Нужно искать баланс между ценой и долговечностью. Это ключ к осознанному потреблению. Ну и не забывайте про DIY, в смысле do it yourself. Многие услуги можно заменить своими руками. Починить кран, приготовить торт, сделать уборку. Это, кстати, не только сэкономит деньги, но и принесет удовольствие. Например, выращивание зелени на подоконнике обойдется дешевле, чем покупка в магазине. А еще это хобби, которое снимает стресс. Также все ненужное можно продать. Старый телефон, одежда, книги – все это может превратиться в деньги, которые можно вложить в мечту. Заведите правило. Перед тем, как купить новую вещь, избавьтесь от двух старых. Так вы избежите захламления и заработаете на обновках. Бережливость – это еще и умение находить альтернативы. Хотите в кино, но билеты дорогие? Сходите на открытый показ в парке или устроите киновечер дома, да еще и с друзьями. Если мечтаете о спортзале, можно просто бегать в ближайшем сквере или смотреть бесплатные тренировки на YouTube. Главное не зацикливаться на том, чего у вас нет, а использовать как раз-таки то, что доступно. И помните, чем меньше вы тратите на ненужное, тем больше возможностей открывается для настоящих приключений. Кстати, бережливость может быть еще и социальной. Объединяйтесь с друзьями для совместных закупок. Оптовые цены на продукты или бытовую химию снизят расходы для всех. Как итог, бережливость – это не ограничение, это скорее даже творчество. Она учит ценить то, что у вас есть, и находить радость в простом. Когда вы перестанете гнаться за мнимым статусом, появится свобода выбирать то, что делает вас счастливым. И через некоторое время вы сможете купить ту самую машину или квартиру просто потому, что перестали разбрасываться деньгами попусту. Пусть всегда и всего хватает на счастье – мое вечное пожелание всем.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
3: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глория Джинс».
4: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
5: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Здоровье женщин и детей – основа качества жизни общества и ключевой приоритет государственной политики, заявил министр здравоохранения Александр Ходжаев на встрече с коллективом Жабинковской центральной районной больницы во время единого дня информирования. Центральными темами диалога стали традиционные ценности белорусов, семья, общество и государство. Александр Ходжаев подчеркнул, что система здравоохранения вносит значительный вклад в благополучие общества, чтобы в семьях рождались здоровые дети и все получали необходимую медпомощь. Особое внимание уделяется охране материнства и детства. В Беларуси в этом направлении достигнуты значительные показатели, которые признаются на международной арене, сказал министр. Заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович в единый день информирования встретился с преподавателями и учащимися торгово-технологического колледжа в Бресте. Живой диалог с аудиторией вызвал неподдельный интерес молодежи к теме традиционных ценностей белорусов – семья, общество, государство. Уважение к матери, отцу, семейным ценностям формирует любовь к родине. Опираясь на наши традиции, которые сформировались веками, белорусы смогли выстоять в тяжелые годы военных лихолетий, создать и укрепить независимость. Мое государство. Так должно быть всегда, отметил Виктор Рафалович. Белорусско-китайский форум «Партнерство и путешествия без границ» пройдет в Бресте с 19 по 22 октября и объединит более 150 участников, треть из которых – представители 11 провинций Китая. Об этом рассказал в ходе брифинга в Брестском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты его гендиректор Валерий Лабун. Деловая программа охватит ключевые темы выстраивания маршрутов и логистики.

0: сказать, Республиканский союз туристических организаций, Республиканский союз туристической индустрии. Вторая сессия – это уже чисто практические инвестиции, инфраструктура, практические инструменты для турбизнеса. Здесь выступят наиболее такие практикоориентированные спикеры в сфере отельного бизнеса, в сфере ресторанного бизнеса, представители органов власти. Третья панельная сессия – опыт Китая, стимулирование туризма, подготовка специалистов, цифровой маркетинг и блогеры. Это то, чего сегодня, возможно, нам очень сильно не хватает.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Первый заместитель председателя Брестского облсполкома Дмитрий Городецкий посетил пансионат «Березовая роща» в Пружанском районе. В центре внимания условия проживания, качество медицинского обслуживания, организация досуга и реабилитация пожилых людей и людей с инвалидностью. Приятным и важным моментом визита стало вручение подарков. Дмитрий Городецкий передал пансионату сертификаты на приобретение нового оборудования для улучшения материально-технической базы учреждения и на поставку свежей сельскохозяйственной продукции напрямую от местных производителей. В Буховичах Кобринского района при участии председателя Брестского областного совета депутатов Марины Ковалевской открыли скульптурную композицию «Легенда о Буховичах». Данная скульптура является победителем открытого конкурсного отбора проектов гражданских инициатив, поступивших в Брестскую областную ассоциацию местных советов депутатов. Также Марина Ковалевская в единый день информирования посетила Кобринский государственный колледж сферы обслуживания. Она пообщалась с преподавателями и учащимися учреждения образования. К слову, руководитель депутатской корпуса первого региона вручила подарки семье Свиридюк, победителям республиканского конкурса «Семья года». Участники республиканской акции МВД «Семья. Служим вместе» собрались в Бресте. Сегодня 45 семей из разных уголков страны заложили аллею в парке Тысячелетия. Родители с детьми высадили молодые липы. Заботиться о деревьях будет Брестское областное управление департамента охраны. А завтра Брест станет центром торжества. Здесь пройдет церемония, где чествуют финалистов акции. В Беларуси выявили новый сорт сои. Он подойдет для климатических особенностей Брещины. Государственный реестр сортов сельскохозяйственных растений пополнился соей нового поколения Ай-Аланта. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Как отметили в ведомстве, сорт создан специально для климатических особенностей Брещины, Гомельщины и Гродненщины и способен на равных конкурировать с лучшими европейскими аналогами. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за тумана. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории области туман. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 1,5 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9,14. В Барановичах ночью 1,3, днем 9,11. В Пинске ночью 3,5. Днем 11-13. В Бресте ночью 2-4. Днем 11-13 выше 0.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Это был Евгений Тимошенко и In the Dark. Да-да-да, все темнее становится по вечерам, но не менее уютно становится у нас дома. Кстати, в Южном уже дали отопление, я уже от этого счастлив, потому что именно там я проживаю. Те, у кого дали отопление, тоже всех тех с этим поздравляю. Всем теплых вечеров. Ну, еще один час вечернего шоу «По дороге домой». Мы будем вместе с вами. Зовут меня Алексей Лихович, и с вами я до 19.00. Совсем скоро нас ожидает рубрика Music Box, а также Радио Компас. Отправимся мы сегодня в рамках Радио Компаса в Пружанский район. Куда? Скажу попозже. А что же у нас в музыкальном эфире? Под что танцевать будем? Джей Лоу и On The Floor. Пораньше при помощи карандаша Кирилл Гуд, он же Лирик, будет перематывать кассеты. Диджей Снейк и Стрей Кидс, опять же, In The Dark, буквально через одну музыкальную композицию, рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Покупай с оплатой частями до 24 месяцев. Холодильники «Хайер», «Медеа», «Тошиба», «Самсунг». Только до 2 ноября. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
3: Пора в ОМА. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте OMA.BY.
4: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
5: МТ-банк.
6: Только по 31 октября в «Золотой мечте» ювелирные изделия с выгодой до 70%. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой».
7: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
8: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
9: Рассрочка до 6 месяцев.
8: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
10: Это моя семья. Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
11: Это моя семья.
12: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей, обеды всего за 80 копеек, доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
13: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
14: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.22, это рубрика «Радио Компас». Сегодня мы не поедем туда, где толп туристов, мы отправимся туда, где время остановилось. В Пружанский район, в деревню Каштановка, к дворцово-парковому комплексу «Дьяконский». От Бреста на северо-восток около 73 километров, от Пружан всего 7. Старое название деревни Чахец, и впервые оно упоминается в документах еще в 1563 году. Строительство усадьбы на краю села начал в первой половине 19 века пружанский поветовый судья Михаил Булгарин. Здесь был не просто дом, библиотека, дом эконома, прачечная, ледник, паровая, винокурня, оранжерея, скотный двор и конюшня. Позже имение, как приданное Марии Кирнозицкой, перешло к Альбину Дьяконскому. Именно он вдохнул в усадьбу новую жизнь. К новому дому он пристроил двухэтажный флигель, а старый лес превратил в пейзажный парк площадью 10 гектаров. Мелиорация, каналы, шлюзы, расширенные пруды, насаждения польской лиственницы, сирени, черемуха вдоль дорожек. Последними владельцами были Януш Дьяконский и Мария Орда. Зимой в их дворце устраивали балы, на праздники приглашали цыган. В усадьбе даже был телефон, по тем временам редкость. Но история оборвалась в 1939 году. Януш Дьяконский был арестован и отправлен в Сибирь, а жена с ребенком успели выехать в Варшаву. Картина, антикварная мебель, столовое серебро, книги – большая часть исчезла в военные годы. В советское время здесь размещались колхозные конторы и магазины. Они закрылись в середине 90-х. С 1996 года здание заброшено полностью. Но вот в 2016 году, буквально через 20 лет, усадьбу продали частной компании. Новый собственник провел противоаварийные работы. Окна, правда, заколочены. В разрушенную часть завезен песок. Поставлены деревянные подпорки. Но до настоящей реставрации пока что еще далеко. Так что если вы будете проезжать по дорогам Пружанского района, загляните в Каштановку. Дом полуразрушен, парк одичал, но среди 200-летних дубов и лиственниц все еще живет дух затерянной шляхетской усадьбы. Здесь нет касс и экскурсоводов. Это просто тихое, неотреставрированное прошлое.
0: По дороге домой. Наши треки.

0: Радио Брест.
1: Зайло, я душа, но
2: It's a new generation.
1: Mr. World.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за тумана. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории области туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 1,5 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9,14. В Барановичах ночью 1,3, днем 9,11. В Пинске ночью 3,5, днем 11,13. В Бресте ночью 2,4. Днем 11-13 выше 0.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?

0: кэшбэк деньгами. Ты тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
2: Что?
1: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовое ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудованию. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18:38 на эфирных, время для рубрики Music Box, но сегодня она скорее будет про кино, да, все потому, что волна байопиков растет, не успели мы, скажем так, ну не скажу оправиться, а как раз-таки отвосторгаться Майклом, тут вот как раз-таки уже сегодня у нас премьера «Руки вверх 2» в прокате, и следующая наша новость музыкальная также будет про байопики, но не очень даже хорошая. Пол Маккартни прокомментировал серию байопиков о Битлз, которая сейчас снимает Сэм Мендес. Кое-что музыканту настолько не понравилось, что он даже попросил режиссера этого не делать, причем в прямом смысле этого слова. Напомним, Мендес сейчас снимает 4 фильма, по одному на каждого из участников группы. Все байопики выйдут в апреле 28 года, то есть уже через полтора года. В сети уже попали фото и видео со съемок, в том числе сцены, где The Beatles переходят дорогу от Abbey Road. Ну, та самая знаменитая фотография. Ее как раз-таки и увидел сам Пол Маккартни. В новом интервью музыкант признался, он заметил, что актеров даже не пытались подбирать по росту. Роль Маккартни исполняет его тезка Пол Мескал, а роль Джона Леннона досталась Харрису Диккенсону. И Диккенсон выше Мескала 188 сантиметров против 180, а почти все участники Битлов были примерно одного роста. Леннон 180 сантиметров, Маккартни 181, Джордж Харрисон 178, лишь Ринго Стар со своими 3 сантиметрами немного выбивался. Маккартни так расстроился, что написал Сэму Мендесу сообщение «Не делай так». Но режиссер успокоил музыканта и сказал, что в фильмах разницы видно не будет. Наверное, подотрут при помощи ИИ. 8 октября Пол Маккартни, кстати, выпустил расширенную версию альбома «The Boys of Dungeon Lane». В нее вошли 5 дополнительных треков, включая альтернативный вариант дуэта с Ринго Старом «Home to Us». Оригинальная версия альбома увидела свет еще в мае, она получила хорошие отзывы критиков и возглавила британский чарт. Сейчас готовится, кстати, еще один биографический проект о The Beatles — сериал «Гамбургские дни». Он сосредоточился на раннем этапе карьеры группы, когда они еще были совсем молодыми и малоизвестными. Музыканты много выступали в Гамбурге, отсюда, собственно, и название. Точная дата премьеры сериала пока не называется, но ранее сообщалось, что «Гамбургские дни» должны были выйти в 2026 году. И, как говорят в известном городе, будем посмотреть, будем ожидать. Оставайтесь вместе с нами, скоро услышимся. А пока Никит Комодай в эфире «Радио Газ».
0: По дороге домой. Слухай наших.

0: Реклама.
1: Нужен стильный трендовый диван? Ищите модели с буквой «А» в названии. В Пинскдрев распродажа выделенного ассортимента мягкой мебели по специальным ценам. От 999 до 1999 рублей. Подробности уточняйте у консультантов на сайте Пинскдрев.бай и по телефону. Плюс 375 29 605 57 57. Акция действует до полной реализации товара.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, это была Ava Max, Kill It Queen. Ну, кстати, ни к какому криминалу данное выражение не относится. Это означает «жги, королева» или, ну, такая мотивация. Все у тебя получится. Вот что означает это выражение. И как раз-таки вот, в принципе, в таком настроении я и предлагаю закончить нашу с вами сегодня эфирную встречу. Желаю только уютного, прекрасного, теплого вечера. Ну и, конечно же, прекрасного завтрашнего дня. Он уже хорош сам по себе, потому что он пятница. Это немаловажный повод, чтобы улыбнуться. Всем всего самого наилучшего, хорошего вечера и прекрасного завтрашнего дня. Повторюсь, как говорится, с вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока, до завтра.
0: «По дороге домой».
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси во время рабочей поездки в Верхнедвинский район высказался о больших перспективах лесопереработки. От леса мы должны иметь больше. Мир начинает поворачиваться в сторону переработки леса, заявил Александр Лукашенко.
2: Надо определиться, кто на этих землях будет работать. А в растениеводстве у вас беда, у нас в стране наоборот. Комплекс там, растениеводство вроде бы нормально. Фермы, комплексы никакие. А у вас фермы построим. Но для этих ферм нужен, скот укомплектуем, кормить. А кормить надо идти в землю. Земля. Поэтому вот нам надо определиться.
3: Это
2: а почему я лес сюда приплел? Вам без леса в Витебской области, как и нам в стране жить нельзя. Половина территории – это лес. И от леса мы должны иметь больше. И сегодня я вижу уже из своего опыта и обладая информацией, мир начинает поворачиваться в сторону переработки леса. Почему? Уже богатеет Африка, богатеет Юго-Восток Азии, а леса там нет. А раз богатеют, они строят неплохое жилье, а это мебель там и так далее. А это только у нас. Здесь надо развивать.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Бресте обсудили вопросы, касающиеся международных пассажирских перевозок. Расширенное совещание состоялось в открытом акционерном обществе «Брест-Обл-Автотранс». В мероприятии приняли участие польские и белорусские перевозчики, представители налоговых органов, погранслужбы, таможни, транспортной инспекции по Брестской области. Основной вопрос – своевременное пересечение границы пассажирскими автобусами. Перевозчики не могут соблюдать графики движения из-за очередей на границе. Участники заседания обсудили возможные способы решения этой проблемы. В Бресте состоялось мероприятие, посвященное 84-й годовщине уничтожения Брестского гетто. Несколько десятков человек пришли к памятному знаку на улице Куйбышева, чтобы склонить головы в минуту молчания, возложить цветы. В митинге приняли участие руководство Брестского горосполкома, представители депкорпуса, еврейских общин, ветеранского движения, а также общественности. Брестское гетто – одна из самых трагичных страниц в истории города. В 1941-1942 годах более 20 тысяч невидных людей были обречены на жизнь в

В ночные и утренние часы на большей части территории области туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 1,5 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9,14. В Барановичах ночью 1,3, днем 9,11. В Пинске ночью 3,5, днем 11,13. В Бресте ночью 2,4, днем 11,13 выше 0.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за тумана. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории области туман. Ветер неустойчивый, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 1,5 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9,14. В Барановичах ночью 1,3, днем 9,11. В Пинске ночью 3,5. Днем 11-13. В Бресте ночью 2-4. Днем 11-13 выше 0.
0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за тумана. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории области туман. Ветер неустойчивый, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 1,5 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9,14. В Барановичах ночью 1,3, днем 9,11. В Пинске ночью 3,5. Днем 11-13. В Бресте ночью 2-4. Днем 11-13 выше 0.

0: Зоркі гаворяць.
1: Дякую, что вы застались с нами, и зараз надышел час рассказать предсказания от зорок для другой половы знаков зодиака. Завтра шалі будуть схильные до неорганизованности, неопамятливости и могут выпадково, сами того не зауваживши, порушить любые межи, у тым лику и межи пристойности, субординации або нечего терпения. Шалям будут добро даваться любые справы, где они могут проявить творчую жилку и кемливость. А вось у пытаннях, якія потребуют конкретики, их шансы на поспех близкие до нуля. А кроме того, есть вероятность трапиться комусь под горячую руку. Так что, коли завтра шалі не хочуть стать крайними, зорки райте им триматься у боку от любых разглядов. Завтра Скорпіёну волей-няволей прыйдзецца звярнуць увагу на стан сваіх фінансаў. Падзеі яго да гэтага будуць падштурхоўваць. Магчыма, лёс падкіне яму грашовую прэмію ці павышэнне зарплаты, а можа быць і не вельмі прыемны сюрпрыз. Зоркі папярэджваюць Скорпіёна пра тое, што заўтра стан яго кашылька можа зусім нечакана палепшыцца або пагоршыцца. Тут ужо як пашанцуе. А каб дзеянні Скорпіёна не прывялі да страт, яму не варта рызыкаваць і ўдзельнічаць у сумніўных фінансавых здзелках. Завтра ситуация может примусить стральца оборонять свои интересы, и он цалком здольный с этой задачей справиться. День наделяя стральца здольностью переконывать у своей правоте, так что люди завтра будут уважливо прислухаваться до его аргументов. Зоркий райд стральцу скористаться этим не только для вырашения спрэчных пытаний, але и для ведения перамовов, и для поспяхового просовывания любых своих проектов и идей. Завтра Козерогу варта звернуть увагу на свои сны, яны могут быть пророчими. Справа тут не столько у мистицы, кольки у тым, что днем анализовать обстановку перешкаджают жадания и эмоции, а вось подсвядомость тяжей подмануть, але ее слабый голос звычайно чутны только ночью, у сне. Завтра ж интуиция у Козерога будет обвостранная до мяжи, а голос подсвядомости чутны особливо гучно. Вось чаму зорки раять Козерогу прислухаться до своих снов, а днем звертать увагу на свои любые хачу-не хачу. Яны могут быть не капризом, а прочуванием. Завтра у Водолея есть шанец сутыкнуться с такой маловыученной з'явой, як дежавю. У яго можа узникнуть отчуванне, что некие подеи, які отбываются вакол, уже отбывались ранее, некого незнаемого человека ён уже бачу, а некая ситуация яму знаёмая. Причина ж у тым, что завтрашний гороскоп наделяя Водолея магутной интуицией и умением прочувать тое, что отбывается. Дякуючи гэтым якостям, Водолей здольны отгадывать развитие подеи, можа проявить себе у справах, якія потребуют интуитивного подыходу, а так само у психологии и зносенных злю. Завтра день, коли ситуация предоставить рыбам махчимость замацаваться на досягнутых рубежах, або навод вырваться наперед. Зорки обяцают рыбам сприяние в любых сферах, от бизнесу и карьеры до кахання, а так само достатковой энергии и пробивных здольностей, как и житявить задуманное. Удача доля тих, кто я ей заслужил. Эта фраза повинна стать девизом рыб на завтра. Ну а коли рыбы не захочут добиваться ласково от лесу, что ж, это их выбор, только идти варто становиться лежачим каменем, отмовляющийся от повабных перспектив. Это был гороскоп для самых лепших знаков зодиаку. Я Алексей Ляховиш и Радио Брест. Жадаем вам, каб усё доброе, что я сказал выше, обовязково справдилось. А усё остатнее ни у яким разе не псовало вам настрою. Приемного вечера и цудонного завтрашнего дня. До сустречи у эфиры. Зорки гавор.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за тумана. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории области туман. Ветер неустойчивый, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 1,5 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9,14. В Барановичах ночью 1,3, днем 9,11. В Пинске ночью 3,5. Днем 11-13. В Бресте ночью 2-4. Днем 11-13 выше 0.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: радио. Брест. Радио, радио Брест. Брест. Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за тумана. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории области туман. Ветер неустойчивый, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 1,5 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9,14. В Барановичах ночью 1,3, днем 9,11. В Пинске ночью 3,5. Днем 11-13. В Бресте ночью 2-4. Днем 11-13 выше 0.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за тумана. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории области туман. Ветер неустойчивый, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 1,5 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9,14. В Барановичах ночью 1,3, днем 9,11. В Пинске ночью 3,5. Днем 11-13. В Бресте ночью 2-4. Днем 11-13 выше 0.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: реально.
1: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за тумана. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории области туман. Ветер неустойчивый, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 1,5 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9,14. В Барановичах ночью 1,3, днем 9,11. В Пинске ночью 3,5. Днем 11-13. В Бресте ночью 2-4. Днем 11-13 выше 0.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за тумана. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории области туман. Ветер неустойчивый, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 1,5 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9,14. В Барановичах ночью 1,3, днем 9,11. В Пинске ночью 3,5. Днем 11-13. В Бресте ночью 2-4, днем 11-13 выше 0.

0: получения прибыли неразрывно связано с риском получения рынка. С Максфлайном.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за тумана. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории области туман. Ветер неустойчивый, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 1,5 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9,14. В Барановичах ночью 1,3, днем 9,11. В Пинске ночью 3,5. Днем 11-13. В Бресте ночью 2-4. Днем 11-13 выше 0.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за тумана. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории области туман. Ветер неустойчивый, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 1,5 тепла, местами заморозки от 0 до минус 2, днем 9,14. В Барановичах ночью 1,3, днем 9,11. В Пинске ночью 3,5. Днем 11-13. В Бресте ночью 2-4. Днем 11-13 выше 0.

0: увеличение прибыли неразрывно связано с риском получения рынка.
1: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32. Let me talk to you.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Наши треки. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 9-14 тепла, в Барановичах 9-11, в Пинске и Бресте сегодня 11-13 выше 0.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области 9-14 тепла, в Барановичах 9-11, в Пинске и Бресте сегодня 11-13 выше 0.
0: Радио Брест.

0: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
1: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете. Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 9-14 тепла, в Барановичах 9-11, в Пинске и Бресте сегодня 11-13 выше 0.
0: Радио Брест.